знаешь, вот вроде работаешь там, и в тёлка кинула, чё там, бабок нет, ёб. И тоже опять приуныл, вот приуныл и всё, ёб. Вот когда приуныл, ну унывайте, как

0: сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся. Радио «Шок». Шок.

0: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.
1: Пластмассовый мир победил.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

шансов.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал.

поздно. И мысли бегают по кругу, и как листья на ветру улетают в никуда. Я им за это благодарен, я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляюсь ночью спать. О чудесной красоте я

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радиошок». «Шок».

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Игорь Чередник.
2: Настройся на новую.
1: Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
3: Добрый день, дорогие друзья! С какой стороны, конечно, на этот день посмотреть? Радио Шок, прямой эфир. Волшебный нить Ариадны 154. Макс Темнов понажимал у нас на кнопочки. Он тут присутствует, кстати. Макс Темнов-то у нас.
4: Присутствует, присутствует. Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Вот.
4: Присутствует Игорь Алексеевич Чередник.
3: Ура.
4: Прошу любить и жаловать.
3: Ура. Вот. Хочется сказать следующее. Вот ничего не было, и вот опять. Осень к нам вернулась, злодейская.
4: Спасибо, что не снег.
3: Ветра. А ты знаешь, нарисовано у меня на 10 дней прогноз снежинки. Прикинь, и даже градинки нарисованы. Некоторые дни.
4: Можно, дайте нам другой прогноз, пожалуйста.
3: У нас зато солнышко пришло к нам в студию в лице замечательного человека. Наш гость Александр Терещенков. И я тут стал изучать вопрос. Вот. Коллектив называется 13 человек. А написано так: 3 на дцать. Потом дальше идет чело, а потом только век. Вот. Сейчас мы Александра попросим такую, как бы, завуалированную мысль в том, что они разделили на слоги практически на свое название. Вот. Мы попросим его и рассказать, что тут чело, а что тут, про что тут век. Вот. И что такое три и на. Вот.
5: Странствуйте, дорогие друзья.
4: Привет, Саша. Очень рад тебя видеть в нашей студии.
5: Я тоже очень рад у вас снова быть. Это всегда так классное такое впечатление.
4: Стараемся.
5: После этих дел. Ну, это точно так же, наверное, что дальше на, там, на всех языках. Чем заполнить, типа, историю?
4: Давай сначала про название, раз уж...
5: Ну, это все вот эти вот, да. Какая-то в этом, может быть, да, интернациональщина, что ли. Не знаю, зачем я переводил. А так, по факту, конечно, ну, как оно... Русский язык очень интересный, и как раз если по слогам слова разбирать именно в очень простых вещах, которые мы воспринимаем как, не знаю, одно слово, там заложено сразу же все. И действие, и с кем оно происходит, и целая история вот в одном слове. Ну, и дцать, во-первых, интересно, и что такое над... То есть и 3 на цать. Цать это 10 получается, ну, да, если у нас. Вот. И так вот, когда я разбирал, думаю, интересно вообще это. Цать, все. 11, 12, 13, 14,
3: потом. Потом 3 2. На 10 будет 30.
5: Да,
3: может,
5: ну...
3: быть, это привязка к твоему возрасту, нет?
5: Не знаю. Но не на, это же над, именно находящееся что-то выше, типа того. Тройка, лежащая на десятке, получается.
3: Нет, у меня, мы сейчас в такую фигню садимся. Но тем не менее, у меня на отдельно, а дцать отдельно. Потому что дцать это есть 10.
5: Это...
3: Вот 3 на 10 будет 30.
4: Да, истинно
5: это,
4: вам
5: вот
4: говорю.
5: Как раз, вот как раз я тогда, по-моему, я помню, когда писал это и задумался. Это получается не надо, а именно на. Но и да, значение да. Как надо. Получается, ну, потому что не цать же, а дцать.
3: Да.
5: Десять. Десять. То есть, получается... Ну вот, и два раза же не повторишь, наверное, Д. Три на Д.
3: Конечно. Завязываем, а то мы с ума сойдем сейчас, прямо в прямом эфире.
5: Отлично.
3: Давай расскажем про группу. Группа 13 человек — это музыкальная основа легендарного творческого объединения Лепрозориум. Участники «Окна открой» и многих других музыкальных фестивалей за время существования успешно сотрудничали с различными коллективами, с музыкантами со всей России, среди которых музыканты из таких групп, как «Аквариум», «Волков Трио», «Аукцион». На данный момент группа экспериментирует со звучанием и инструментами. Коллектив старается не придерживаться стереотипов.
4: Игорь, извини, на секундочку, да. Буквально тебя перебью. Экспериментирует с инструментами и доэкспериментировалось до того, что вышел альбом И будет.
3: Сейчас мы про это же дойдем. Да. Мы же дождей дойдем.
4: Продолжайте.
3: Вот. И готов на любые адекватные эксперименты. Уже совсем скоро состоится важное событие. Презентация нового альбома «Развихнись». Я, кстати, такого слова редко-редко употребительное. Оно такое. Вот. «Развернись», «Размахнись». А вот «Развихнись» — это круто. 13 человек. То есть «Развихнись» — это новый альбом группы 13 человек, в записи которого приняли участие от легендарнейших, известных на всю страну музыкантов до прославленных в узких кругах гениев андерграунда. Презентация пройдет в необычном формате. В самом сердце фестиваля нового андерграунда в клубе «Экшн». То есть... по билетам. Вы также получаете возможность посетить сам фестиваль, на котором может услышать такие коллективы, как «Картинки к выставке», «Сердце Тру», «Жанна Корнеева», «Ртуть» и другие. Целый вечер отличной музыки, начиная с 17:00.
4: Прямо, знаешь, какой-то фестиваль «Радиошок», потому что прям все вот
3: все
4: эти
3: были,
4: люди,
3: все
4: у нас были.
3: Все были. Вот,
5: все,
3: а что,
5: все свои.
3: Вот, занесли там, что положено, куда положено, и гуляй, рванина.
4: Опа, фестиваль.
3: И гуляй, рванина. Всех смотри, слушай, отдыхай вообще там, что хочешь, делай, кайф лови. А сейчас наши 10 миллионов радиослушателей, которые приникли буквально к своим гаджетам и утюгам, вот, насладятся творчеством нашего замечательного гостя. Саша Терещенкова. Ничего, что я так по-понебратски. Я вот как только тебя увидел, сразу понял, что это мой друг.
5: Тут все свои же.
3: Ну чего? Я Саша уже приготовил инструмент, настроил голосовой микрофон. Вы знаете, у нас живага сейчас пойдет. Живага прям пойдет. Готов прям с места в карьер?
5: Надо придумать только. Вот я совсем.
3: Или еще пообщаться?
5: Нет, сейчас, да, можем и пообщаться. Но мы же немножко, по-моему, вроде как чуть-чуть слегка спешим. Позже
4: ну, спешим, но такое себе. Нормально, ну, нормально.
5: Ну, давайте играть, раз там настроек.
3: Давайте.
5: Правда, я не понял, что играть еще.
3: Может быть, пока ты...
5: Что бы такое вот?
3: Это самое,
5: все-таки. С альбома нового, может быть, то, что... Мы послушаем что-нибудь, нет?
4: Обязательно, да? все попробуем.
5: Тогда, наверное, будет. Послушаем то, что еще не издали вот с нового альбома. И мы его ждем еще, вот он на модерации находится. Поэтому есть вот три вещи, которые еще пока никто не знает.
4: Саш, а что значит «находится на модерации»? То есть ну, официально, он... вроде он как вышел уже.
5: Вот именно то, что мы вот это все вот администрация как бы не предупредили. Я не знаю, всякие вещи. Он, по идее, мы уже 3 недели назад, да, вот, ну, там еще три песни. Возможно, он вообще, не знаю, выйдет вот прям день в день 31-го. Я надеюсь, не задержит, потому что поставили вообще на 13 число. В начале, да, в начале месяца. И до сих пор пока на модерации. А там же какая-то маленькая ошибочка или еще чего-то, как Таня говорит, и что-то может. Ну, в общем, все мы такие. Ух, надеюсь, все будет хорошо.
4: Поэтому именно сегодня и, так сказать, прямо сейчас.
5: Да, поэтому давайте так сыграю-ка я что-нибудь из того, что... Нет, как раз будем слушать то, что будет, то слушать будем, что мы на модерации, поэтому, да, а сыграю что-нибудь такое хорошее тоже.
3: Так играем очень. Или слушаем?
4: Играем.
5: Слушаем, играем. Я играю, а все, надеюсь, слушают.
3: Ура, ура. Прямой эфир.
5: Это быстро.
3: Прямой эфир. Это же... Видите, без всяких этих.
4: Без этих вот.
3: Без фишек, шарик слева, шарик справа.
4: И с нами Александр Терещенков, который говорит, что настроить 12-струнную гитару это быстро.
3: Зато звук-то какой, Сари, уже хорошо.
4: Розенбаум.
3: Какой там баум? Круче намного.
5: И, кстати... клавишник Александра Яковлевича на этом альбоме участвует.
4: Вот!
5: Представляете как?
3: Обалденно.
4: Теперь мы знаем, что у этого человека есть клавишник, у Александра Яковлевича.
5: И клавишник, и
3: даже
5: барабанщик, чудесный аккордеонист, который еще играл с самим Аркадием Северным и вообще, в принципе...
4: Брат Жемчужный.
5: Да, братья Жемчужного, Виктор Смирнов.
4: Все именно так.
5: Когда-то там Лепса вытащил на большую сцену. В общем-то, человек, которого знает вся эстрада, это точно. Вот, ну и он очень многим помогал ребятам там, и Ля Минорум, и всяким панкам разным. Так что этот человек абсолютно, у него голова правильно работает, то, что нет в музыке каких-то ограничений. Главное, чтобы все было просто хорошо.
3: Отличная, отличная компания.
5: Поехали, да? Погнали. А да. Можно гитарку чуть-чуть мне погромче в уши?
4: Погромче в уши. Но она прям будет голос, ее голос будет забивать твой. Ну, вот сейчас попробую. Прямо они...
5: Ну, ладно, давай.
4: Ну, чуть-чуть. Ну, можно и погромче, давай. Да.
3: Пойдет.
5: Погнали, да?
3: Три.
4: Четыре.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир, программа «Волшебная нить Ариадны» за номером 154. Вот началась только что замечательные драйвовые композиции, которая называлась «В маленьком далеком краешке». Все же вот как-то, вот как-то хорошо все как-то. Необычайно. И вот мне, да убей бог меня. Вот Вакс Тимнов, кстати говоря, вот тут нажимает, регулирует, все очень здорово делает.
2: Да-да-да, чем все время восхищается почему-то Игорь Чередник. Правильно делает.
1: Жизнь состоит из постоянных удивлений и восхищений.
2: Поддерживаю.
1: Иначе она не жизнь, а прозябание.
2: Вот. А восхищаемся мы сегодня Александром Терещенковым.
1: Да.
2: Из группы 13 человек.
1: Да.
2: Надеюсь, Александр, вы тоже восхищены нами.
3: Взаимно. Да. Я вообще очень люблю коллег, профессионалов. Трепетом отношусь, даже если честно, даже группа, например, какая-то, которая мне творчеству не заходит, но я вижу, что все профессионально, я все время такой, ну, коллеги, так, понимаю, сколько им сталкиваются с какими вещами, да.
2: Да, ну и то, что мы сейчас услышали, конечно, это обалденно, это просто очень круто.
3: Спасибо.
1: Вот, мне, я, убейте бог меня.
2: Я знаю, что никто, ты сейчас скажешь.
1: Да, никто пусть на меня не обижается. Александр, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я и так шутя назвал тебя на «вы». Вот. Мне напомнил немножко Лёньки Фёдорова творчество.
2: Yes!
3: Да какой я сижу и думаю в акустике, вот сейчас, который... А я же еще, я говорю, поспал там 3 часа с ночной смены, вся эта вот кавардак еще... Попозже, наверное, скажу по поводу Дениса из группы «Мировой весны».
2: Надо
3: вот,
2: сказать об этом, да.
3: Грустная новость очень. И в состоянии я слышу, думаю, какой-то вообще совсем я этот Васильев, сплин какой-то. Прямо у меня голос еще, вот, видать, этот невыспавшийся.
2: Серж, давай мы тебя успокоим. Не-не-не.
3: А тут Леня Федоров. Я думаю, ну все, нормально, поехало. Потому что это вот... Мне все говорят. Я считаю, что я какой-то незамысловатый, но сам собой коллаж того, что я слушал. Вот там Леня Федоров, это, естественно, вообще просто переворот в моей жизни. А до этого, естественно, там и Саша Васильев, «Сплин», ну, и очень уважительно отношусь. Ну, все, что меня складывало, по-моему, во мне просто есть. А там такой коктейль, поверьте мне, интересный на самом деле.
2: Да мы тут все такие.
1: Ну, мы тут все такие.
3: Да,
1: вот. Саш, слушай, чтоб тебе, так сказать, для релаксации и для немножко смены парадигмы, у нас существует такая история. Вот. Называется она «Музыкальный футбол». Вот. Это вот я сейчас так...
4: Спорт.
1: Да, сейчас только ее назвал. Ну, понятное дело, в кавычках. Вот. Я нанес с собой некую музыку. Почему мы и говорим, что программа-то у нас хоть и большая, но не резиновая. Вот. Поэтому времени хватит на все. Вот. Я в этот раз... В этот раз воздержался от своих пристрастий, уж совсем таких типических, что называется. То, что я все время ношу, да, думаю, я сегодня немножко поудивляю наших многомиллионную армию наших почитателей. И я взял с собой совершенно новые группы, вот которые практически ни одной из них не было здесь раньше.
3: Это дело я люблю.
1: Вот, группы, хоть как бы одна вот из них, которая сейчас будет, она старая довольно-таки, она в начале 90-х, в начале 2000-х появилась, вот, но выпускала огромный сомн альбомов, целую кучу, но вот у них вышел свежак, свежий альбом, они меняли немножко стиль, не меняли немножечко звучание, менялось у них, вот, и вот как они сейчас звучат, старая группа, которая называется The Deer Hunter, охотник на оленей, вот. Почему-то пришло им в голову назвать свой альбом, который вышел в 26-м году, не так давно, вот, назвать его «Суня», что в переводе с новозеландского означает «Суня». Вот. Почему-то они обратились к новозеландскому языку. Вот. И, значит, композиция будет называться Marauders.
3: Я сразу скажу, я, наверное, вот, ну, стесняться не буду, как что думаю.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир, «Волшебная нить Ариадны», 134. Макс Темнов понажимал, и мы заговорили.
2: Да-да-да.
1: Вот. Спросим у нашего дорогого Александра Терещенкова из группы 13 человек, который сейчас радовал нас своей музыкой, как ему это?
3: Да я, вот видите, уже очень мощно, мощно. Не то, что хлопал, я уже...
1: Надо сказать, что это на удивление, как бы совершенно не похожее на эту группу композиции. То есть люди не стоят на месте. Вот. У них считается культовый альбом 15-го года, там он выше всего стоит, ценится, там совершенно другая музыка.
3: Да я вообще сейчас на. Ну, там вот такой коллаж. Самое круто, да, вот сейчас же, кстати, эта штука и начнется, потому что там Сумма вот так не сделает, например. Это только человеческий фактор может так вот сделать коллаж действительно из разных музык. Что сейчас было? То есть я сейчас тоже голову не включу, не настолько там в западной музыке сейчас варюсь, чтобы все вспоминать, но там где-то, что сейчас было, это где-то Рапсодия Квина или Пинк Флойд, там, блин, где-то в каких-то моментах, но при этом, не знаю, и гип-поп с Билли Айдолом, да, да, кстати, вот Айдола точно туда можно. И при этом мне даже напомнило, сейчас я специально посмотрел, вот недавно увидел, ну, раз народ рассылает друг

0: другу. Может быть, тоже встречали такой Engine видос. Ребята, да, Engine de Poetry. Да.
1: Известный факт, я уже про это рассказал.
0: Да, вот, например, вот такая прогрессивная музыка.
1: Да, это прогром,
0: с корнями, конечно, от Кримсонов, наверное, каких-то и все такое. Ну, кайфушка, так, как бы так, музыкальная кайфушка настолько, которая ласкает уши. Я вот считаю, что такая музыка вот должна быть, на, в принципе, впереди планеты всей.
1: Ну, в общем, делают люди новую музыку.
0: Мне хотелось быть потяжелее бы, конечно, чуть-чуть, но это уже вкусовые. Мне бы грязи немножко добавить.
1: Ну, вообще. Понятно, понятно. Ну, альбом длинный, большой, там, может, если заценишь как-то так все песенки остальные, это же мы только, так сказать, просветительством занимаемся. Так,
0: такой, очень круто. Даем, мне очень понравилось.
1: Даем на водочки всякие, а люди там дальше, если заходят, они начинают ковыряться, там, исследовать. Вот. И хочу сказать еще, друзья, не забывайте, у меня видео есть бонус к нашей передаче, вот этой живой. Вот. Мои записные программки такие, они сейчас укоротили, так что раньше были по часу, даже под полтора, вот, а сейчас они по 20-30 минуточек, вот, так что будет 30-й выпуск совсем на днях, вот, заходите, пожалуйста, ко мне в контакт, на страничку, на и в других, оно есть и в тех, которые нельзя, про которые не рекомендуется говорить, там тоже есть, вот, так что везде расплодился я там по всем этим, вот, называется «Волшебный нетериад на 4.0 at home». Вот, и пока не забыл, вот, вчера репетировал я, вот, и пришел к выводу, что мне совсем не стыдно будет загласить нашу огромную аудиторию на наш концерт. Группа «Рос Виталис» играет, последний раз они играли в 24-м году, в декабре, вот, сейчас 26-й год. Это вот за столько времени они играют. Я не играл вообще на барабанах в Петербурге 5 лет. А тут решил тряхнуть стариной. Вот. И хочу заметить вам, что это группа, которая входит в двадцатку лучших прогрессивных групп России. Вот, входит в двадцатку. А на прогархиве куча альбомов группы «Рос Виталис» можете найти. Например, про альбом 18-го года так на 6-м месте и стоит с 18-го года. И никто его никуда не смещает. Люди слушают, пишут свои, значит, это. И как можно альбом забыть, сместить, перестать писать на него рецензии? Вот, как только они перестают писать, альбом падает, значит, в рейтинге. А он там не падает. Вот альбом шикарный. Так что группа зачетная, известная, хорошая, она уже много лет существует. Вот ребят позвали, сидим сейчас, я напрягаюсь, потому что сложная музыка довольно-таки. Вот. И вот 6 июня в клубе «Гаркундель» начало в 8 часов. Там при входе какую-то такую не очень большую денежку тоже нужно будет как бы внести, и по милости просим. Вот, совсем. То есть по нынешним меркам копеечки какие-то там просто. Ну вот, это я самой рекламой занялся.
2: Все правильно. Ну и для тех, кто подписан на официальную страницу радиостанции «Шок ВКонтакте», я надеюсь, что все отдельно вывесим афишу, отдельно вывесим, как найти, когда, чего и сколько. Это да. Важно.
1: Ага. Так что вот. Ну, продолжаем разговор, однако же.
0: Да.
1: Вот. Тут прошла, упомянулось такое словосочетание «Майкл Пестов». С этим прекрасным человеком я знаком с 1986 года. Вот. Это наш третий директор группы «Аукцион» был по счету. Вернее, как, их было два. Был Серега Скворцов, вот, и был Майкл. Вот. Как-то они вдвоем там это, потому что у нас времена были просто, блин, отбоя не было от приглашателей. Вот. Потом, как стали приглашать за рубеж, стало, конечно, значительно лучше. Вот. Потому что там не отбоя не было, а там все укладывалось. Там было поменьше приглашений, но они были и в довольно большом количестве. Вот. И мы объездили весь Советский Союз, просто объездили, и потом выехали за пределы. Вот. Ну, я там уже в других коллективах, но это не важно. Так вот, как тебе, Майкл Пестов, ты с ним долго ли? Я так понимаю, у нас арт-директор. Чего он арт-директор? Как он себя ведет? Нормально ли он себя ведет?
0: Я вот, ну, кстати, так-то по-хорошему, первая мысль в голове, интересно, как он вообще жив-здоров, сколько уже не общались. Это было вот когда вся эта история, короче, Лепрозориум, год 10-й, что ли.
1: Да, прям так?
0: Так вот, да. Ну, он нас прям через мою тоже... Тоже место нашумевшее, у нас скоп таких людей очень интересных там собрался. Это Мойка 112, адрес что-то типа сквота, как бы, ну, сквотом не, нельзя назвать, как сказать. Никто там не завоевывал незаконно никакие помещения, все там платят, все аккуратненько и чудесно, но творческая молодежь собралась.
1: Реп-база.
0: Ну, нет, там не, просто именно жилье. Без шума, понял. Нет, без какого-то шума есть.
1: Ну, как на Пушкинской 10 раньше было.
0: Ну, я вот не знаю, как так на Пушкинской, же. Я думаю, да, так вот же. Примерно так же все. Когда есть место и место притяжения, где создают пару людей Центр прекрасную, да, атмосферу какую-то творческую, вот, и туда, конечно, стягивается народ, то есть там актеры, режиссеры, и, в принципе, я бы много чего не смог сделать, если бы там не жил, вот, это все не собирал тоже. Ресурсность, так сказать. Потому что мы прям отбирали людей, чтобы к нам не приехал кто-нибудь там, офисный работник или, ну, актриса. Там дешево снимать было. И, ну, то есть актриса в списке. Так, актрису берем. Это нет. Актрисы, музыканты, режиссеры, но платежеспособные.
1: А вот на Пушкинской 10 было, ну, все бесплатно.
0: Вот, да, вот я говорю, мы этим вот отличаемся, но с другой стороны, это как раз исключило такое всеобщую вседозволенность в других местах, которая была, и из-за чего вот такие места очень быстро коммуны разваливались.
1: Нет, дело в том, что это было еще в СССР. В Советском Союзе.
0: Конечно,
1: Пушкинская, я имею в виду.
0: Я понимаю.
2: Ну, и
0: да,
2: сейчас такое это, происходит, но... причем.
0: А начали мы частенько. С того, что... Я уже немножко забыл, от мысли ушли. К чему вел-то?
1: Майклу Пестову я тебя хочу
0: привести. Майкл Пестов. Вот и соседка Наташа Жданова. Вот как раз этого места. Там вот место всех сосредоточений разных людей. И поэтому кто-то что-то... А вот Саня, так, рыба. Ну-ка, давай-ка, там чудесные люди. Там, вот Марк Бамштейн там чудесный клавишник. И за счет того, что там реально очень интересные вокруг Майкла Пестова люди были, мы на это купили. Сделал, ну, конечно, мозг он нам вынес жестко. Прям так, что... Я считаю, даже одной из причин, почему Лепрозориум, вот мы совсем рассорились. И так, когда я позвал уже, ну как позвал, мы уже с Димкой, хотя, в принципе, музыкантами в Лепрозориуме заведовал, так сказать, музыкальной частью я. Дима по поводу всего идейного и наполнения, да, текстами в первую очередь, а я за музыкальную часть. Отвечал, так сказать. А когда уже Серега из группы «Нет» к нам потянулся, Серега Тютюнин, он у нас такой треугольник уже был. И в треугольнике жизнь стала тяжелее в десятки раз, на самом деле. И тут как раз Майкл еще добавил свою лепту, что мы уже совсем-то просто... Что происходит вообще, ну, у всех? Ну, у меня точно, во всяком случае, крыло меня. Так вот, то, что мне уже все надоело, реально меня прижимало то, что я меньше стал выражаться в коллективе, то есть прям вот, ну, потому что, я говорю, треугольник, три человека, это творческих, это тяжелее
2: это очень тяжело, да.
0: В десятки раз, когда все равнозначные, чем двое, а остальные как-то так, ну, слушают, что там двое решат. Троица, это просто, мы... Меня оттуда вот вышвырнуло. Я просто понял, что меня это все зажимает. Я уже самовыражаться здесь не могу. Вот. И, ну, вот так и ушел. Но они развалились где-то через там полгода или сколько-то концертов сделали.
1: Понял.
0: Ну, естественно, никто. Я-то не сдающийся человек. То есть мне все нипочем. Так, чтобы... Если не держится на ком-то, часто коллективы все-таки...
1: А не знаком ли ты с таким человеком? Он тоже просто, Майкл Пестов, когда выступала вот эта группа, в которой играл на бас-гитаре и пел Егор Карасев, говорит, это мои. Вот. Не приходилось тебе с Егором Карасевым пересекать?
0: Я очень, возможно, многих знаю, но в лицо, а если не общались прям так плотником, вряд ли просто всех вспомню.
1: Я вот сейчас сижу и судорожно вспоминаю, в какой же группе он играл. Так не вспомнить, не могу.
0: Вот
1: вспомнить.
0: Это уже информация сразу же. Я уже, возможно, такой... А-а-а.
1: Ну ладно, чё ж там. Ладно, Майкла в суе как бы помянули, вспомнили. Давай дальше двигаться. Вот. Так расскажи, пожалуйста, ну, Марк Бранштейн, я услышал. Вот. Тут был недавно оркестр Рубинштейна 13-го, где Марк Бранштейн играет с Пашей Кондратенко на двух клавишах прям.
0: Ну и у нас народное оголчение, которое, где я в Алекса, история, где актерская, где я просто Алекса играю на сцене. Это Югославия, то есть и там он... им помогает, и когда они полным составом, там Коля Рубанов приходит. Вот,
1: это все мои кореша.
0: Ну да, все понимаю. А тогда, вот, кстати, Пестов-то чему и поспособствовал? Как раз попасть в среду общения вот с этими людьми, с дядей Вову Веселкину. Даже у меня в итоге
1: уже без...
0: получилось, что жил полтора месяца, когда
1: уже,
0: был...
1: Уже ну, без?
0: Конечно. А. Ну, естественно, это уже...
1: А я-то еще с прыгающим. Как он на меня свалился, свалил эти все флаги.
0: Он-то сейчас пропал, барабан. Кстати, вообще непонятно, где.
1: Я
0: он.
1: Тоже что-то как-то потерял с ним связь.
0: Он не то, что потерял, его просто потеряли. Он, как бы, говоря, мне женщина, так сказать, с которым, которая с ним достаточно общалась плотно и именно как друг, ну, способствовала ему, помогала там разные сложности решать и все такое, и как бы любящий его, так сказать, очень как человека. И вообще, говорит, такое было уже с ним, то, что он просто исчез. У него такое свойство есть взять и исчезнуть. Никто не понимает, где он и что он. И сейчас вроде и не в Орле, и нигде, и вплоть до того, что я помню, как-то искал уже по базам, типа, не, ну, не числится ли где-то чего-то, но вроде как жив. Но где, никто не знает, вообще никто не знает. Причем и Оля Король-Бородюк меня спрашивала, и все говорят, а где он вообще? Да никто не знает, даже самые близкие его люди, с кем он общался, просто не знают. Да. Он последний раз, я когда его видел, то он вот уехал в Москву, вроде как консультант там какого-то балета, и все.
1: Может, зазвездился?
0: Я думаю, мы бы уже что-то знали.
1: Ну, так, в узких
0: кругах. Дай бог, чтобы
1: кругах.
0: Жив был, потому да. что это человек тоже, конечно... В период тесного общения, когда вот он у меня жил, я выручал, у него проблемы с жильем были. Я, конечно, вот это мега-человек. Балет, это я не знаю, это железные люди. Что это за характер вообще? Причем, на самом деле, он в жизни это совсем не такой человек. Он именно человек, который включает вот этот вот эпатаж и свое поведение. На самом деле, просто немногие его знают типа, тихим, спокойным абсолютно человеком.
1: Я с ним жил в одном номере. Нас селили вместе. И просыпался я в 6 утра от хруста косточек. Вот. Человек был йог.
0: Ну,
1: понимаешь?
0: Это какое-то железо, я не понимаю. Этот человек сделан не из костей и мяса. Это какой-то же титан, или я не понимаю, там трамвай его переехал на зло просто, судя по всему, просто. Вот, железная короче... машина такая, ты позавидовал его железности. Потому что это, я не знаю, это таких людей хрен, когда в жизни, в принципе, ну, типа, повстречает, чтобы узнать, это как вообще существует. Вот. Это просто, да, я вот...
1: Увидел меня за поглощением пирожного корзиночки, вот где обилие крема. Сказал, чередник, ты что, дурак, что ли? Ты знаешь, что с тобой в организме в данную секунду происходит? И давай мне лекцию по биохимии нам. Эти попадают туда, разлагаются, потом перепадают туда, потом в мозг тебе то сё, потом печень, и давай меня пугать. Ну да, я люблю вкусненько эти всякие. В то время они были еще не такие испорченные, вот, без химии, без всяких там, без ГМО, без этого, без красителей. Я говорю, а что такое? Я говорю, всю жизнь ем и ничего. Он говорит, да-да-да-да, ну кушай. Многозначительно сказал он и быстренько сел в позу лотоса. Вот. Ну, на самом деле, у него довольно-таки трудная была судьба. Вот. И этот человек, который не в 30 лет, ну, когда мы с ним общались, он на 2 года меня, по-моему, или на 3 постарше. Вот. И он взял и сделал себе такую как бы жизненную установку. Никогда ничего, никаких веществ. Я говорю, даже пирожные не ел, и меня за это чморил каждый раз. Ну, аж про пиво я аж вообще молчу. Вот. Даже мало алкогольные. Вот.
0: Ну, у него, по-моему, если честно, с алкоголем там только водку. Я не помню, чтобы он пил что-то другое.
1: Он никогда ничего не пил до... Ну, мы с ним жили, я говорю, 3 года. Когда я ушел в 89-м из аукциона. Вот. Он был с 86-го по 89-й. Это был учитель, назидатель, такой старший товарищ, который любил очень меня. И, так сказать, у нас было взаимное, ну, как любил, мы дружили. Вот. И он все время говорил, что это ты делаешь не так, это ты сделал зря, это да, твоему организму повредит.
0: А так он мне невест притаскивает, что тут говорить, он просто любимая фраза. Сейчас как там...
1: То не ешь, то
0: размножать. Типа, как ненасильственно, как слово-то, башка не соображает. Ну, то есть, принудительно размножать. Он очень, он человек, который действительно, ну, то есть, видит, если человек красивый, то есть, это, говорю, это люди, которые... Мы не будем там рассказывать про все там, да, его истории все-таки параллельные. А при том, что я знаю, что он к нему вообще как будто не относится. Он просто это хайпует на этом, короче. Это модно было, потому что революции там, вот, смелость какая-то, еще чего-то. И для кого-то он там каким-то идолом является, но я говорю, он именно человек, который разбирается, в принципе, в человеческой красоте. Это балет, это люди такого мышления, то есть, в принципе, которые... смотрят, это профессиональное. То есть нарциссизм там, во-первых, это просто профессиональная, так сказать,
1: черта.
0: Обязательная, да, черта.
1: Да-да-да.
0: Без этого иначе.
1: Ну чего, друзья мои, мы будем включать то, что мы у нас записано.
2: Или и сыграем, давай, или давай, сыграем, давайте, или да, сыграем.
0: Нет, ну...
1: Я могу перечислить. Краешки мы уже послушали.
0: Нет, я сейчас скину, потому что этого ни у кого нету. Кому вот. Скинуть лично?
2: Саш, никому. Скидывай кому хочешь, но в эфире мы не сможем это поставить.
0: А, да, это нельзя, получается, если то, что не выложено.
1: Не, у нас же есть.
2: У нас нет возможности ничего скинуть.
1: Давай сейчас я перечислю, да. Что у нас есть.
2: У нас альбом есть, если ты не в курсе.
1: У нас есть...
0: С невышедшими.
2: Откуда я знаю?
0: Нет, там 5, а там 8. У меня с собой только вот песни, которые еще не вышли, то есть официально.
2: Придется их петь. Скажи спасибо организатору сегодняшнего вечера.
1: Придется их исполнять.
0: Да, Вика постоянно, все заняты, все ничего не успевают. Я тоже такой еле-еле.
2: Давай тогда споем, чего?
0: Ну, давайте петь, да.
2: Бери гитару.
1: Ну вот в маленьком далеком краешке у нас была записана в варианте.
2: Давайте следующую.
1: Давайте следующую. Птичка моря, подметайте мысли, упади сейчас, ко мне, сейчас, звезда, сейчас. Атланты.
0: Думаю,
2: Или давай лучше из неизданного.
1: Неизданного.
0: Окей. Неизданное. Так, это можно.
2: Все можно. Дорогие друзья, это Александр Терещенков, это группа 13 человек, и прямо вечер неизданного у нас сегодня.
1: Special for you, my dear friends. Many, many millions, I hope.
2: Wow. Это вот так, чтобы не расслаблялись.

0: Игорь Чередник. Настройся на новую скорость. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В гостях у 134-го выпуска программы «Волшебная нить Ариадны», что выходит на «Радио Шок» по пятницам с 4 часов с плюсиком, как правило. Вот, Александр Терещенков, группа 13 человек, я так понимаю, лидер группы 13 человек, создатель группы 13 человек и главный автор группы 13 человек и так далее, так далее, так далее.
2: И поверьте, дорогие друзья, еще и главный шоумен, потому что
1: главный шоумен,
2: то, что сейчас происходит в студии, это, конечно, дико круто.
1: Но сейчас больше на Васильева похоже стало.
3: Вот, Леня убежал.
4: Там еще пилот появится. Потом химера где-нибудь. Потом там вообще.
2: Давай дернем кофейку, может быть, Федоров вернется. Но это не точно. Продолжим.
1: Слушайте, такая история. Я в прошлый раз как раз к оркестру, значит, Рубинштейна 13-го в прошлой программке. Вот, не прошлое, а позапрошлое уже получается. Если у нас Комов Илья был, да? Это позапрошлое получается. Я принес с собой такой космический оркестр дядюшки Мо. Вот. Это такая обалденные музыканты собрались вместе и там стали в такой фьюжн стиле играть и показывать, типа там, ну, мериться, знаешь, как сейчас говорят, мериться с чем-то таким вот предметом, таким мужского достоинства каким-то таким. Вот. И вот они переклички там гитарные всякие устраивали. Вот. И там обалденные гитаристы, я все это перечислял, делал так. Я сказал им тогда, что, а слышали ли вы, как у Фил Коллинза есть свой биг-бенд? И как он там такие же вот мерения вот эти вот своим мастерством устроили только саксофонисты у Фила Коллинза? Они говорят, нет, не знаем. Я им резко зарекомендовал. Не знаю, вылетел у них это из головы, нашли они это, заморочились они этой темой. Ну вот, не мудрство и лукаво, я взял и решил им помочь, а также всем остальным нашим сотням миллионов радиослушателей. И я припер сегодня с собой, правда, это длинная история, она хоть и идет 12 минут, ну там разговор, аплодисменты долгие, там вот. Пусть себе погрузимся в атмосферу 99-го года, вот, 98-го. Вот. Нет, 99-го. 99-го года.
2: Что, прямо вот мы это сейчас сделаем?
1: А что нет-то?
2: Я просто спросил.
1: Да, а что нет? Там нормально все. Это не утомительная процедура. Вот. Короче, наш барабанщик группы Genesis, значит, ранее он играл в группе Fleming, как же называется-то она? Fleming Youth, такая группа, которая на самом деле сделала бы себе огромную карьеру, я в этом не сомневаюсь. Они там, все четыре участника, все поют прекрасные песни, у них даже есть видео, вот, и Коллинз там одновременно играл, пел, все здорово, молодой, красивый, все хорошо. Плюс кинокарьеру он мог себе спокойно сделать, он актер из актерской семьи, вот он даже в 14-летнем возрасте промелькнул в фильме «Help» группы Beatles, вот. И, собственно говоря, когда он немножко, как бы сказал группе Genesis, что нет, ребята, в 96-м году это было, нам с вами больше не по пути, вот, несмотря на то, что уже параллельно у него было сольное творчество, но в 96-м году произошел окончательный разрыв, вот. Майк Раттерфорд и Тони Бэнкс сказали, нет, мы не распустим Genesis, вот, они пригласили другого барабанщика, Ника Дивирджилио, в частности, и замечательного вокалиста, вот, и попробовали возродить Genesis с новым вокалистом, с новым барабанщиком. Барабанщик, конечно, крутой, крутейший Ник Дивирджилио, и вокалист тоже очень крутой, вот, Рэй Уилсон его зовут, вот. Но дело-то у них не пошло, потому что Коллинз настолько влюбил в себя, значит, поклонников группы Genesis, что на концерты, которые состоялись, концертный тур, который состоялся после выхода альбома Calling All Stations, никто не покупал билеты. Им даже пришлось отменить половину европейского тура. Вот. И таким образом эта идея, как бы, с группы Genesis на время заглохла до возрождения их в 2007 году. Вот. Причем такой, только на концертный тур они как бы так возродились и потом опять. Ничего нового они больше не сделали, ни одного альбома. Вот. Так что вот так вот. И к чему это я говорю-то? Так вот, Фил Коллинз, когда ушел из Genesis, он создал такой проект, который называется Phil Collins Big Band. Вот. И это музыкальный проект английского певца-композитора Фила Коллинза. Коллектив исполнял известные песни из репертуара самого Фила Коллинза и группы Genesis в джазовой обработке. Играл преимущественно, этот проект играл преимущественно инструментальную музыку. Сам Коллинз в проекте был просто барабанщиком и лишь изредка пел на концертных выступлениях. Проект был сформирован как экспериментальный проект Коллинза, который позволил ему развить и показать свои интересы в различных музыкальных жанрах. Ну вот тут этапы всякие деятельности. Вот, турне у них было в 98 году по США и Европе. А записали они в Париже свой единственный альбом, который называется Hot Night in Paris. Ну, то есть «Горячая ночь в Париже». Такое название, очень такое интригующее. Там еще и картиночка такая веселая, рекомендую посмотреть. А компания Atlantic Records 20 июля 99 года взяла да издала вот этот вот самый концерт. Вот, я хотел бы вам предложить, там тоже как бы такая вот биг-бендовская история, вот, играют так крепко, здорово, все хорошо, есть основная тема, все замечательно, и потом пошли соло на саксофонах. Обратите внимание, пожалуйста, вот, как играет третье соло на саксофоне Джеймс Картер. Обалденный американский джазовый саксофонист, тенор-саксофон. Вот. Так что, ну, такое себе занятие, на мой взгляд, мне кажется, увлекательнейшее занятие будет. То есть, в конце ждет, как бы, тебя какой-то там приз, какая-то удача. И вот надо как бы до этой удачи не расслабиться дойти, а в конце будет прям вот, прям раскроется вот этот цветочек, который назревал, и вот в конце вот он раскрывается. Это я люблю такие вещи, когда есть кульминация, вот, вот она ближе к окончанию вещи будет, и как бы публика на нее реагирует. Вот, тоже интересно, все это подогревает как бы такой душу мне, например. Вот, а чем я лучше других или хуже там? Вам тоже должно все это подогреть, все, что надо. Вот. Итак, Фил Коллинз, Big Band, альбомчика Hot Night in Paris, один-единственный, живой. Вот, 98 года концерт, а вышел в 99-м. Вот, композиция называется Pick Up the Pieces, собрать осколки. Вот, 12 минут 41 секунда, но время пролетит незаметно.
5: As this evening, ce soir très spécial, nous avons petite surprise. We'd like to bring out some good friends of ours to play something very special for us all. Would you welcome, please, Mr. James Carter. Mr. George Duke. And to conduct us all, a wonderful man, Mr. Arif Mardin.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир, волшебные нити Ариадны, 144. Александр Терещенко, в группа 13 человек, Макс Темнов и ваш покорный слуга. Только что отслушали, на мой взгляд, потрясающую совершенно композицию, которая бывает раз в жизни, может быть.
2: Лихо, конечно, ничего не скажешь, да. Игорь Алексеевич, вот умеешь ты удивить и порадовать.
1: Так я же на то и как бы... Думал, и вот надумал. Первое соло на альт-саксофоне вам подарил Джеральд Олбрайт. Соло на клавишах Джордж Дюк, друзья мои. А вот Джеймс Картер, у которого я не понимаю, каких размеров легкие, на тенор-саксофоне выдал какое-то сказочное мероприятие нам совершенно.
2: Ну, вот. У саксофонистов, знаешь, у них же свои прихваты дыхательные какие-то. Это, конечно, поражает, такие длинные... выдохи.
1: Там минуту человек беспрерывно, без одной паузы вот просто он играл. Просто целую минуту я засекал. Вот. Осталось только уточнить у наших дорогих друзей и гостей. Например, у Александра Терещенкова. Вот, который из разных мест слушал это произведение.
2: Нет, как ты знаешь, ему... как, Игорь, ты знаешь, как в студии, вот, а как вот из колонок слышно, а если отойти, а если из соседника?
1: Это проведен акустический эксперимент, да. Акустический, хорошо.
3: Кстати, вот наш звукарь немножко с этим даже заставил я мучиться. Мне все время, я из колонок вот слушаю музыку в наушниках. Ну, тоже могу, естественно, по улице идти по-другому никак. Вот, но мне настолько вот по-другому воспринимается, если вот через воздух это все проходит, ну вот именно с носителя, чем сразу в уши.
1: Так что колонки я и так бывают, да, понимаешь?
3: Ну, конечно. Но все равно, вот у меня надо вот этот вот воздух, чтобы желательно между мной. Ну, я гитаре, например. Ну, короче, ушной мониторинг, я говорю, нафиг.
2: Ну, и это тоже. Еще, знаете, есть отличный метод слушать на скорости 1.5 или чуть больше.
3: Вот мне надо гитару скомбать.
2: Не-не, чтобы посмотреть, что нигде, никто нигде не вылезает из ритма. Это же тоже прямо вот на повышенной скорости это очень ловится быстро. Так что там всякие штуки разные. Продолжимте.
1: Да. Ну, чего? Я не услышал ответа-то на поставленный вопрос. Как Фил Коллинз в этом амплуа, в биг-бенде? Это везде на барабанах, на всех этих пипитрах написано Фил Коллинз, биг-бенд. У них, знаешь, как это у них принято? Кстати, у Марка Миннимана, знаешь, такого барабанщика?
3: Нет, нет. Не знаю, но я, у меня еще память на имена, я скажу так себе. И не настолько я вот сейчас, если вспоминать, давно не купался в западной музыке. Сейчас понимаю, что все варюсь в чем-то, ищу среди наших каких-то.
2: Если что, это Игорь насчет памяти на имена.
3: Спасибо.
1: Ну, окей, значит, как тебе вот это творчество Фила Коллинза? Ну, ты же в курсе, Genesis, там сольные, ну,
3: конечно,
1: работы.
3: Это удивительный Brand человек, X, который сначала на барабанах играл, потом петь стал.
1: Не, он прямо... не бросая барабаны стал петь.
3: Ну да, я только, к тому, что
1: только
3: вообще...
1: самый последний, вот когда он прощался с публикой, их тур 22-го года, когда он уже на креслице это проделывал и все время...
3: Я фильм смотрел случайно, вот не так давно, на самом деле, где-то год назад или где-то вот про его историю, очень, конечно, круто.
1: Да. Да.
3: Хотя говорят, его многие не любят за какие-то музыканты.
1: Ну, пересмотрели. Вот, все пересмотрели.
3: Мне тоже кажется, что
1: вот, предвзят
3: все, думают, да как это же мега. Вообще история, конечно, как из также очень узнаваемого барабанщика, который там его бриджи копирует, до сих пор считается классикой, да, до очень также узнаваемого с фишечкой в голосе вокалиста. И вообще, ну, круто. История крутая. Таких же историй, в принципе, ну, в мировых звездах, я не знаю, она, по-моему, возможно, единственная, нет? Чтобы такой вот путь был.
1: Наверняка есть всякие, многие.
3: Ну, понятно, не, ну, именно из того Альбиона, то есть самых-самых известных, такая,
1: ну,
3: история.
1: Был
3: Стинг, да,
1: но панк-панком.
3: Но все равно не то. Тут и как барабанщик, он, ну, классик.
1: Да, да,
3: и,
1: да.
3: То есть, нет, таких,
1: ну,
3: историй.
1: Ну, как композитор.
3: Да,
1: тоже.
3: И как композитор.
1: Он же получил за музыку к Тарзану. Угу. Он получил то ли Грэмми, не, Эмми, по-моему, называется. Вот, высшая награда музыкальная. За 96-й, что ли, год, не помню. Вот. Так что, да, много у него там всяких наград, заслуг. Я люблю его безумно. Я копировал тоже его все филы, вот, манеры игры. Некоторые просматривают. Но это же никуда не деть, вот как
3: ну,
1: у тебя
3: конечно.
1: Просматривается же все-таки и Васильев, и Федоров. Вот. И куда это денешь-то, если
3: ну, зачем?
1: Тебе не надо никуда девать. Надо быть откровенным. У тебя что болит, то, в хорошем смысле, то и доносится. Вот так и у меня там находят и Стюардов Копландов, и Нилов Пиртов, и Фил Коллинзов, и Биллов Бруфордов. В общем, все это вот. Извиняюсь. Вот такой прям поварёшками.
3: Вот я так не могу. Вот, пять английских каких-то имен, наверное, перечислить. Подряд таких сложных.
2: Учись. Работает профессионал.
1: Да ладно. Короче, раз тут саксофонисты были, раз упоминался Коля Карубанов, давай о нем чуть поговорим. Давай я сначала свою историю расскажу, потом ты свою, хорошо? Вот. Дело было так. Была такая группа, значит, «Электростандарт». Вот. Я просто работал, значит, в вычислительном центре гидрологического института. Там был такой Александр Борисович Соколов. Ну, тогда был Саша Соколов просто. Вот. Он в городе, в нашем, вот, был узнаваем и как бы ценился тем, что он владел очень круто такой полуподпольный, значит, боевым искусством полуподпольным, вот, не карате, а кунг-фу именно. То есть он брал за основу таких прям совершенно... У него видеомагнитофон появился у одного из первых. Вот. Электроника ВМ-12 была такая тема, стоила 1250 рублей. К примеру, мотоцикл Минск-3 вот, стоил 370 рублей. То есть за один видеомагнитофон можно было купить 4 мотоцикла. Вот. И вот у Саши был. И у нас собирались целые хэппининги. Вот. Он приглашал гостей. Мы там смотрели всяческие фильмы забавные. Вот. Как это говорила Мордякова. Здесь носорог людей бодает. Вот. А здесь такое. Потом вместе посмотрим, посмеемся. Вот. И, короче говоря, вот всякое такое. И плюс он еще для особо страждущих и желающих показывал. Прямо у него были как бы уроки. И прям такие вот аутентичные уроки этого мастерства. И у них была секция, прям подпольная секция. Вот, за
3: круто.
1: Денежки люди
3: боевой
1: платили.
3: Боевой андеграунд.
1: Да, это был 82-83 год. Вот. И он при мне стояла доска, ну, 30-ка, по-моему, или 40-ка, такая вот большая. И у нас шел ремонт. У нас машину Минск тоже, она называлась, ЭВМ, меняли на ЕС-1045. Вот у нас ЕС-1022 была, а там ЕС-1042, по-моему, или 45, я уже забыл, 45-я, по-моему, да. И поэтому, значит... как это называется-то, демонтировали вот этот зал машинный, да, под другую машину. Огромный, значит, то есть процессор помещался в 20 таких шкафах-ящиках огромных. Вот. И тогда уже была побольше памяти. Вот у нас в 22-й была 16 килобайт оперативная память. Кило, я не говорился. Вот, оперативная память. А площадь зала машинного была метров 400 примерно. Там куча кондиционеров, поддерживалась постоянная температура. Вот, все такие дела. Значит, накопитель на магнитных дисках. Такой огромный прибор из Чехии. Чешское производство. Такой барабан, знаешь, как вот врачи носят всякие там шприцы. Знаешь, такие, такого типа, только прозрачный. Вот, и там куча таких пластиночек такого цвета коричневого. Вот. И весил он килограмм больше 3 точно. Вот. Там целых 80 мегабайт помещалось. Целых. А когда нам сказали, ну сейчас 100 мегабайтные привезут, мы такие, нифига себе, такое бывает? Вот, понимаешь? Вот так вот мы жили. Перфокарты, перфолента, которые все время рвались, дрались. Это мучение было. Там было электронщиков и механиков в 100 раз больше, чем программистов. Вот.
2: А перфокарты — это отдельная история.
1: Это все ломалось, зажевывалось. Дичь была просто. Мы не получили получали как бы информацию, не занимались, мы были первыми, и мы поэтому, ну, это во всем так, везде так, сталкивались с диким количеством недоработок, недостатков, все это исправлялось, все это на авось, все это, ну, как всегда. Вот, все это там на каких-то кустарных, несмотря на то, что это единая система, ЕС, это немцы, чехи, поляки, все оборудование, только процессор был российский, ну, советский, ну, РСФСРовский, вот.
3: То есть комплектации, то есть...
1: То есть накопители на магнитных лентах, завод Карл Цейс, Йена, это вот с ГДР, вот. Как,
2: прямо на заводе был.
1: Баранков, или как-то я забыл, называется.
3: Чешская же делала, ну.
1: Вот. Чехи делали, накопители на магнитных дисках. Вот. Потом, значит, консоли все делали. Кто-то там, поляки, по-моему. Вот головную консоль точно польская была. Вот. Перфокарты тоже какие-то нет. Наши делали только процессоры. Вот эти ящики железные, вот, которых было такое количество огромное. Вот. Ну, ладно, это мы ушли в него слегка в дебри. Занесла
3: нас.
2: Слегка. Сначала, понимаешь, джазу на 12 минут. Потом Карл Цейс Йена, Карл Цейс рулит.
1: Вот. Единственное, что работало вообще безотказно, это вот накопители на магнитных лентах. Это круто. Вот. Ну, обычные магнитофоны, только вертикальные такие. Огромные, с такой широкой лентой. Вот. И Александр Борисович, значит, меня приводит в Сайгон. Говорит, сейчас тебя буду знакомить. Но он взялся за меня, как бы немножко меня продвигать. Он сам играл раньше на гитаре, сочинял музыку, пел. И сейчас это продолжает делать в группе «Мифы». Вот. А до этого была группа «Мания». Вот. Потом он играл, немножко играл в «Зеркале». Вот. Потом получился такой сборный коллектив «Рок-Артель». Из вот этих всех групп, из «Мании», «Зеркала», там... из большого железного колокола. Вот такие вот. То есть чувак в 60-х, в начале 70-х уже, так сказать, он мне рассказывал историю, как они втроем, значит, Шмелев, Соколов и Женя Губерман втроем сделали «Таркус». Emerson, Lake and Palmer. Сложнейшая на то время, значит, музыка 71-го года альбом. Они ее сняли в копейку и сделали из нее этот самый кавер. Вот. И пару раз где-то даже выступили. Вот, какие-то, значит, высоколобые студенты там были просто все шокированы от их мастерства и крутизны. Вот. И как-то так потом это как-то растворилось. Это не очень-то было, как выяснилось, кому-то нужно, скорее всего, или времени у людей не было. Я не помню уже, почему это растворилось, но факт есть факт. То есть Саня умеет играть «Таркус». Там, правда, гитарных партий мало, но тем не менее.
3: Ну, Эмерсон, Лейк и Палмер, конечно, это...
1: Вот, вверх. Люди делали. Сказал, причем в 75-м году, мне сказал Саша, они это делали. Вот, еще вообще. То есть в юном возрасте у них был закал, запал.
3: Я помню, ну, тоже это настолько давно было, но когда в Вудстоке я первые какие-то смотрел записи, то вот The Who, Emerson, Lake and Palmer мне вот очень сильно, я помню. И, ну, Хендрикс, конечно. Там много, когда смотришь это все и думаешь, насколько много групп, которых до нас даже и вообще точно так же, мы даже и названий-то многих не знаем.
1: Jefferson Airplane.
3: Ну, это понятное дело. Но там действительно много групп, которые... А это кто такие, на самом деле? Даже и названия нет. Но настолько тоже мощно, круто там звучат.
1: Там Beards,
3: то есть все это такая вот в это... Сравниваешь.

0: Ну так, чисто, так сказать, визуально. Потом он на репетицию стал таскать, и аквариум привел к нам на репетицию практически в полном составе. Потом привел Алика Тимошенко, значит, группу «Дилижанс» привел почти в полном составе к нам на репетицию. И это нас так подклёстывало. Я играл, значит, там Дима Анашкин был, вот. И в какой-то момент кто-то нам приводит саксофониста классного. Николай Рубанов его звали. Вот. И мы стали играть, мы джаз-рок играли. Причем нововолновый джаз-рок. Вот. Для лучшего приема публики мы в наш концерт включали трио в составе Леонид Федоров, Сергей Рогожин, Олег Горкуша. Вот. Они пели три песни, веселили народ.
1: А капеллы, что?
0: Это было вокальное трио. Горкуша, понятно, петь не умеет. Он делал акробатические этюды. Ну, мы так назовем это, так сказать, со штрихом. Вот. Ну, танцевал там прикольно. Вот. А Федоров с Рогожиным прям пели. Вот. Прям пели песни. Мы взяли в репертуар какие-то ранние аукционовские песни. Вот. Ну, например, мы взяли «Телегу». Вот. Потом взяли «Любовь на эскалаторе», мы взяли в репертуар. Ну, ранние песни, которые как бы... Да. Вот, и еще третью, я уже не помню какую. И потому что инструментальная музыка, такая, как ее выражал Сережа Белолипецкий, она... То есть, были же вот «Джунгли», был «Сезон дождей». Вот они фурорили, они реально как бы народ... Они, так сказать, на ушах стоял. Я помню, когда обсуждался фестиваль в ДК «Невском», вот, там был представитель от Ленконцерта, который, ну, там зашел разговор, разбор полетов, так называемый, на собрании на Рокловском, вот. И представители жюри все были, которые, значит, присуждали всякие там. Ну, там не было первых мест, там были просто всякие призы. Кого-то отмечали, кого-то не отмечали, но неважно. Вот. И там был вот чувак от Ленконцерта, который там приглядывался, кого бы можно, так сказать, вербануть. Вот, да. И он сказал, что говорит, я, говорит, много, говорит, что перевидал, говорит, вот, но я просто, говорит, в шоке от группы «Джунгли», говорит, я просто, говорит, и вот, слов. Я к чему? Потому что инструментальная музыка вот такая, а мы тоже же ведь играли джаз-рок, инструментальную музыку, но она как-то вот все время Серега искал, что-то искал, и вот мы все в поисках, вот, выступили один раз, и я смотрю, реакция такая была, как бы, недостаточно хорошая, там даже были крики следующих «давай».
1: Ну, народ непривычный формат.
0: Так, а вот «Сезон дождей», понимаешь, не было таких криков, в «Джунгли» там все просто... Телеу там вообще просто улет и так далее. То есть на нашей музыке, где Дима Анашкин носил кличку «Маленький Ляпин», который играл, понимаешь, виртуознейшим образом, занимался по 10 часов в день, то есть обалдеть. Он не вызывали таких. Мы хотя репетировали, все причесывали. Он же профессионал белолипецкий такой, закончил Мусоргского, играл в «Дилижансе». Вот, в общем, и вот Коля Рубанов, потом там Майкл Курзюков у нас был в составе, у нас Сергей Золотов был, саксофонист, известный вокалист, вот.
1: Все, может быть, тонкие моменты на сначала. Сижу, думаю, можно же, да, если мысль пришла.
0: Да, конечно, перебивай,
1: конечно. Мне кажется, почему, может, времени не прокатить? Может быть, то есть зритель воспринимает инструментальную музыку. У «Джунглей» что-то, может быть, было какое-то такое, как типа посыл более театрально яркий. Ведь это вот когда явно музыка для музыкантов, так сказать, а не для публики. Ну, это вот это вечное разделение музыка для музыканта. Ну,
0: раньше
1: музыка
0: этого не
1: для...
0: было. Вот хочу сказать, в 70-е, 80-е годы этого не было. Приезжал к нам Чеслав Неман. Ни одного слова. Ну, там пелось, конечно, но были композиции по 20 минут. Вот, где это было, понимаешь, событие просто. То есть, чувак, музыка сложная. Даже мне, как переслушавшему и видавшему виды, битковой, забитый спортивно-концертный комплекс, который разрушили, забитый просто. После каждой песни овации стоя. Понимаешь? То есть, автографы это были просто боги, понимаешь? Это Ситковецкий, как его звали-то, Сергей Михалин, барабанщик, это были номер один, Сергей Ефимов из «Динамика», это номер один, это такая гордость была, вот, ну и так далее, Гунеш, это вообще, то есть, обалдеть, ну вот, и здесь была непонятка. И нам пришлось пойти на хитрость. Вот Сереге, вернее. Вот он взял эту троицу. И после этого у нас стало вот... В конце он их выпускал. И после этого нам еще, вот так вот.

0: же народ, так сказать, был слегка обманут.
1: Ну, тонкий подход, да.
0: Вот, заражен энергетикой этих славных парней. Короче, Коля Рубанов и говорит сначала мне, говорит, слушай, говорит, я тут играю в группе, она называется «Время любить». Не хотел бы ты в ней поиграть? Я говорю, а у меня есть группа вот начинающая, называется «Аукцион». Не хотел бы ты в ней поиграть? Он говорит, давай сначала ко мне съездим, попробуем, а потом к тебе съездим. Я прихожу, а это в Петродворце находился, значит, у них реп-база университетская, там Фомин Коля, значит, такой весь такой из себя, такой напряженный, так, ну, в смысле, в хорошем смысле, такой заведенный, наоборот, не напряженный, а такой драйвовый такой, встает, прыгает, скачет, я чувствую, энергия прет из чувака. Вот, главное, я прихожу, там Дениска Медведев из армии только что вернулся. Вот, саксофонист Припинаковский, клавишник двух самолетов, позднее редиско, царство ему небесное, хороший такой парень. Я с ним в Америке полгода жил, ну, были мы вместе, вот, он совершенно замечательный, брат Андрея Медведева, вот, тоже царство ему небесное. Ой, жалко, хорошие ребята, парни ушли из жизни. Ну вот. И вот «Время любить». Я что-то сел, смотрю, ну никак не мое, ни разу. Вот чего тут играть, да, мне скучно. Мне скучно. Движухи надо, вот скучно мне. Вот. И я говорю, Коля...
1: Название на слуху, но не знаю, что за музыка.
0: Ну так.
1: Но «Время любить» слышал.
0: Вроде ничего, хорошо, все здорово, но мне не зашло. Вот. Я говорю, Коля, значит, 1-0 в мою пользу, давай, говорю, к нам. Теперь, говорю, мячик на твоей стороне, давай, говорю, Белолипецкий, говорю, вот электростандарт, говорю, ты играешь, говорю, тебе нравится, хорошо? О, да, о, все хорошо. Я говорю, давай попробуем в аукционе что-то изобразить. Он как пришел, вот, мы как дунули, как плюнули, вот еще не было бандарика, то есть весь кайф пошел, когда вернулся из армии бандарик. До этого был квардак, бардак, там чего только не было, ходили на репетицию тяп-ляп, играли тяп-ляп. И очень-очень горькие были моменты, вот такие становления коллектива, которое длилось где-то полгода. А потом ничего, а потом все сыгрались хорошо, потом при все, и вот сказать, все было хорошо. И вот так вот Колю я и внедрил в эту тему. Теперь твоя история знакомства с Николаем Рубановым.
1: Да я особо-то прям уж так. Не знаком, если честно.
0: Перечислил так бегло. Вот.
1: Но, ну, ответ с Колей на... разве что на одной сцене, когда вот Югославия. Вот, я дружу с Костей Агановым. Угу. Вот, а у него Югославия, и в полном составе он с ними играет. И так вот,
0: то есть, ну, коллектив так называется?
1: Югославия?
0: Да.
1: Да. Ну, они такие, ну, не знаю, Макс, знаешь, Югославия? Они с «Аукционом» же как раз даже в совместные выступления в рок-клубе еще были.
0: Да и это после
1: 89-го года. Подожди, Бамштейна. Есть же Миша и Марк.
0: Ну.
1: Вот, Миша на басу играет в Югославии, в лидер Югославии. А брат его, ну, клавишник, получается. Я сам могу запутаться, но вроде вот все вот так.
2: Как у вас все сложно, а? В этом мире.
1: Ну, они... Нет, Югославия такой панк-авангард. На самом деле, какая-то музыка удивительнейшая, самобытная. И иногда кажется, типа, а вообще это слушать, типа, можно? Это же какая-то вообще, типа, какофония же вроде какая-то. Типа, а потом понимаешь то, что... Насколько они все это интересно делают, и действительно, вот там то, что тебе кажется, может быть, лажей, но оно это не это так вот так нужно. То есть, ну, оно так и заходит. А когда урезанный состав, ты не, ну, и, например, плохие условия выступления, куда-то прибежали, там не совсем настроились, это непонятно. А вот когда там, ну, например, в «Анатеке» там концерт, бывают там такие ситуации. А когда, например, полным составом, когда приходят все там, и ты такой думаешь, это же какой-то вообще... Что это? И вынос мозга, тут и стихи есть, и какие-то вот именно вот там у них... Тексты такие очень простые, ну сейчас, ладно, вспомню.
0: У них много коллабораций, короче, там Орка и Ко, там всякие вот, с Озерским,
1: да.
0: Там.
1: Вот, ну и, короче, вот я через Югославию чуть-чуть его знаю. Понятно. А у нас духовая секция — это Илюха Благовещенский, ну, молодежь, так сказать, ну, моего возраста.
0: Угу.
1: Вот.
0: То есть ты молодежь?
1: Ну а чего, мне 37. Мне 37. Я уже как бы поколение, ну, то есть меня просто зацепила судьба. Я, ну, через там народное ополчение, Алекса Галтелова, через всю эту я.
2: Обязательно отдельно, или можно даже прямо сейчас.
0: Ну, так давай с Рубановым все поняли. Хорошо. Коля, привет тебе, родной. Мы про тебя говорили.
1: Привет, привет. Человек, которым я
0: восхищался
1: и восхищаться буду всегда.
0: С Алексом играл в группе «Израиль» в проекте. Вот, цельный год. Цельный год машину делал. 12
1: очень
0: месяцев.
1: Очень крутая работа.
0: Да, да. Это с Гришкой Сологубом тоже «Царствие небесное». И Алекс сам «Царствие небесное».
1: Квинтэссенция, я считаю, народного ополчения, конечно, альбом «Израиль».
0: Это да. И там Ослик на клавишах тоже лепту внес.
1: И там мега состав.
0: Вот, Димка Винченко. Вот, да. То есть ты имел отношение к народному ополчению?
1: Ну, как имел отношение? Я чуть-чуть пообщался с Алексом, успел.
0: То есть 2007-й?
1: Я играл... Как получилось вообще? Школу закончил, с дома вот как-то на Камчатку приехал, наверное, на Цоевскую, и все, и обратно домой не приехал. Вообще, с того времени, в принципе, только недавно и... Папа старенький, так с родителями так и не жил, вот как вот уехал, так и уехал. Вот, и там вот со всеми перезнакомился, Алекс там постоянно, ну, то есть на тоннеле, вот это, что называется, на бомбе там мы собирались, и постоянно Алекс и Аня Ворона, то есть это такая, они у меня как, Аня Ворона вообще, как я ее называю, рок-н-ролл мама такая, то есть, когда Алекс умер, ну, во-первых, очень я все это наблюдал, это ж... тяжелейшее, как она все это переживала, ну, то есть до попыток там всяких суицидов, ну, очень сильно, она привязана была, такая парочка, которая вот на них смотришь и понимаешь, что если любовь существует, то это вот это. То есть это Алекс с этим чемоданом своим, там, с этого Скворцова Степанова, где он там работал санитаром, вечно со студии туда-то, он тогда вот, по-моему, еще только-только закончили они писать эти последние-то его такой сумасшедший, с очень странным звучанием, но очень грустные песни. И, «Я не живу, я только млею, наблюдатель». А, ну и так альбом-то называется. Наболеватель, наблюдатель, или как-то. Как-то так, в общем. Вот. И. То есть мы совсем с... Я с перехода на спортивный, мы наиграем какую-то там денежку. У меня были... Да простит меня баба дядя Миша этот Новицкий.
0: Я знал, Мишу знаешь?
1: Я, ну, очень... Ну, на Лампушке. Мы же лауреат Лампушки для Прозориума-то. И сколько там, 3 раза ездили. Да и, в принципе, я вот... Одна из причин, почему на Камчатке там во дворе-то этом завис, я стал им помогать на Чукотке. Мы вот как волонтеры мелкие там бегали, мы типа, там заливали там цементом, там все это ремонтировали постоянно, сцену делали во дворе, вот это вот, как бы это ж его рук делали.
0: Я с Мишей лет 5 сотрудничал.
1: Ну, мир тесен. Дядя Миша вообще такой, он для меня, ну, я его племянник.
0: Два дерева посадил.
1: Мы вот тусили там, с племянник его, то есть связка такая, то что познакомились, это был 25-летие ДДТ. И у меня отец занимался на химовскими училищами, Союз Суворовцев, нахимовцев, кадеты. И у него были вот эти проходки. С Шевчуком надо было поговорить на празднование 65-летия нахимовского училища или что-то такое, короче. Вот, я попал за сцену туда, на этот весь фуршет. И как-то вот после этого, получается, днем я познакомился с ребятами на Камчатке. Я потом с папой сходил на концерт, обратно вернулся на Камчатку, все, я домой не поехал. А там уже все, мы знали, где просто, говорю, да прости, дядя Миша, мы знали, где у него ключик вот, в пеноплексе, вот куда. Мы ночевали там, короче, каждую ночь практически мы наиграем на спортивной в переходе, то есть что-то насобираем там, возьмем себе, поначалу даже и вина-то не покупали, мы покупали томатный сок, бублики, короче, ну и сигареты. И у него там куча вот этих кассет были, в коробках, этот фонарь вот этой Чукотки-то, который продолжение подвала Камчатка, вот этот фонарь красный и огромный магнитофон, и мы вот переслушивали эту всю музыку, я оттуда узнал кучу на самом деле музыки тогда мелкие, которые вообще не знал, там и Номов, и там от Васпов, там всяких до Номов, так сказать, там все было. Вот.
0: Чем-то мне напоминает Колю Васина эту тему, там то же самое было примерно.
1: Ну и вот как-то это Алекс постоянно вот во дворе там тоже заходил и как-то меня даже... Нет, ладно, не буду вспоминать это.
0: Хорошо, ладно.
1: Обидка на...
2: Если позволишь.
1: Алекса, Саш, я не успел увидеть.
2: Расскажи, пожалуйста, про оголчение.
1: Ну, это такой спонтанная идея. Мне все время говорили, что я как-то вроде внешне на Алекса похож.
2: Что-то
1: и все
2: есть,
1: такое.
2: Что-то
1: ну,
2: есть,
1: типа, да. О, вот если так посмотреть, ну, вообще вылитый прям. И я что-то постоянно же в этой... Друзья, да, вот
0: кстати,
1: Женя Титов и все такое. Все, Лен, ну, Миша Дунаев, Лен Панк и вот эти...
2: Жень, просто... привет тебе огромнейший.
1: Да, Миш, привет огромное. Спасибо, кстати, да, за помощь в подготовке к презентации. Вот, и...
2: Саша, извините, я прибью на секундочку. Вот был фестиваль «Алекс жив», и он, к сожалению, по-моему, так остался единственным.
1: Да вот в этом году-то не сделали нифига тоже. Ну, я-то понятно, я очень хотел, то есть, но я не врубалась голова, то, что у меня-то вот своя презентация, а я такой, да, давайте Фигу позовем еще, ну, он там поет, звери добрые, можно, ну, давайте там, короче, делать, а потом я думаю, блин, ну, то есть, я не потяну, стопудово не потяну, а, ну, Диме из Нагуалева, в общем, вроде готовилось все, и вот так вот я понял то, что все, началась уже вот это вот до свидания, и смотрю, никто ничего не пишет, я не стал доношить ничего, вот, потому что уже было такое то, что, а что, какая команда, вот Танюха не может, там, Дима говорит, а вот Миша, ну, короче, не срослось в этом году фестиваль, но я...
2: Ну, окей, оголчение.
1: Да, оголчение, это, в принципе, когда Анька Ворон еще жива была, и была идея создания трибьюта народного ополчения, и как-то вот после ее уже смерти, я думаю, ну, какая-то такая задача внутренняя сидела, все равно вот, чтобы память об Алексе, любые действия, любые движухи, надо что-то делать, потому что это удивительнейший человек, в принципе, просто явление культурное или... Некультурная, абсолютно. Ну, вот, не, я шучу, естественно, конечно, культурная. Ну, в том смысле, что это...
0: Одаренный чувак, совершенно...
1: Авангард, панк-рок и все такое, да, со всеми вытекающими и втекающими.
2: Так, слушай, а в чем сюжет спектакля? Что там было, что как? Для тех, кто
1: не... Это не спектакль, просто я... Не кавера, так сказать, а полная... Я специально там какую-то одежду подобрал. Анька-то мне рассказывала все, когда Алекс умер, там, вплоть до того, что она мне там штаны его отдала концертные, там еще что-то, диски его, вот, все, что он слушал.
2: Пиджак,
0: а брови?
1: Нет, пиджака ментовского нет, брови нет. Но как-то так, она мне иногда, когда случайно пересекались, она, о, давайте, пойдем, там, на тебе штаны Алекса, например. Ну вот, короче, я знал примерно, как он там, чего, все эти истории, как он в себе одежду на концерт покупал, там, секонд-хенды и все это. Ну, главное, ярко, то есть, иногда он, ну, вот Анька говорила, то, что как он любил пижамы очень яркие, цветастые, там, с маками какими-нибудь, пойдет там каждому концерту именно новую, чистую, ну, какую-нибудь там пижаму возьмет с какой-нибудь яркой, там, расцветкой. Вот, и я примерно по той же логике как-то оделся, ну, похоже, как-то что-то прическу пошел в парикмахерскую, ну, Лене, стилисту, да, вот как Алекс, давай, постриги. Ну, и тембр голоса у нас что-то тоже схожее, и именно идея то, что не прям сделать на кавер или еще что-то, а максимально с этим же отношением, как и ощущением, то есть... Как будто вот Алекс, то есть совсем...
2: Как тебе кажется, тебе удалось поймать это ощущение?
1: Ну, мне... Да. Ну, я все чувствую, что энергетически, конечно, Алекс во мне как-то там... Ну, много тоже в меня вселился.
0: Понятно. Да. Ну что ж, пора бы музыки звучать хорошей.
2: А может, споем?
0: Может, споем или послушаем? Да,
1: давайте
0: то, что
1: что-нибудь
0: нас...
1: уж послушаем.
0: Давай.
2: Не хватит,
1: что там, ну, например, подметайте мысли, может быть, давайте.
0: Да, есть такая на цельных 5 минут и 16 секунд.
2: Это отличие, это прекрасно, это отличная композиция.
0: Отличная
2: композиция. Если вы понимаете, о чем я.
0: Погнали.

0: Шоке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: И вот уже в 144-й раз я говорю вам здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы на волнах. На волнах «Радио Шок». Это прямой эфир. Вот. Программа «Волшебные нити Ариадны» номер 144. Макс Темнов это все замутил и продолжает мутить в хорошем смысле этого слова. Вот. То есть, расшифруем. Макс Темнов мне предложил реанимировать программу, которая существует уже 15-й год, именно на «Радио Шок». И я с удовольствием согласился с этим предложением. И вот уже 144-й выпуск сегодня. Время, во-первых, быстро бежит. Это вот, как всегда, у всех. А во-вторых, мне 3 года мы в апреле отметили нашего союза такого, вот, мужского братства. И, блин, это стало настолько неотъемлемой частью моей жизни, например. Надеюсь, жизни Макса тоже. Вот, вот это вот явление, вот эта вот программа, которая держится так долго, и, так сказать, хочется и хочется, чтобы она была вечная просто.
2: Мы приложим для этого все старания. Да. Игорь Чередник, дорогие друзья. Игорь, спасибо тебе за добрые слова. Да. Аналогично.
1: Ура. У нас в гостях Александр Терещенков. Вот вы слушали эту песенку? Ну, да.
2: Игорь, я тебя буквально, вот, извини, перебью на секундочку.
1: А мне написали.
2: Если бы в этом альбоме было хоть что-то подходящее под радийный формат, формат 3.40, вот если бы это было чуть-чуть покороче, она бы уже была у нас в плейлистах, эта песня, правда?
3: Так я могу сделать.
2: А сделайте, потому что, да, на мой взгляд, не завод, как Игорь Алексеевич скажет, но это дико круто.
3: Ну, музыканты, спасибо, понимаю, вот, да, профессионалы. Они молодцы просто.
1: Ринга молодец.
2: Да, дорогие друзья, radioshock.ru, кнопочка общения, наш чат, все видим, все прочитаем.
1: А мне, представляешь, пишут чего? Владимир Тимаков некий. Александр, расскажите о создании песни «Подметайте мысли», которая только что прозвучала, дорогие друзья. В ней чувствуется очень глубокий смысл. И вдогонку второй вопрос: как ваше творчество переплетается с Башлачевым? Как он на вас повлиял? Будут ли еще его песни в вашем исполнении?
3: С первого начнем, да?
1: Давай. Создание песни, которую мы слышали, «Подметайте мысли». Опять про краешек. Просто...
2: И есть ли там Башлачев?
3: Кстати, в маленьком далеком краешке в «Подметайте мысли», если заметили, она с этих слов тоже начинается.
1: Да, я подумал, мы песни попутали сначала.
3: Это такая небольшая, да, как закольцовка сюжета. Она изначально задумывалась, что когда-то, наверное, будет альбом, и что вот они через пару песен должны друг с другом... То есть это история. Такая небольшая история. Ну, естественно, история любви, которая очень меня, так, ну, назовем это так, сильно колбаснула. Вот, и так сказать, человек, которого я влюбился, девушка, уехала на какое-то время, улетела из страны. И да, там вот все это. У меня много. И море тоже, кстати, ну это все та же история. Это, да, режим ожидания. Когда... А я понимаю, то, что, ну, во-первых, у меня и на тот момент как раз мы разошлись первой женой, то есть, и, естественно, куда я там вообще, за кем, естественно, никуда вообще не особо путешествовать люблю, но перемещаться надолго, люблю быть местным человеком, очень сильно люблю местным быть, в общем.
2: Это правильно.
3: Вот. И понимаю то, что я-то никуда не дернусь, ну, вот это вот режим ожидания, ну, и там вот все... За окном в горшке, на вершке корешке. Ну, как цветочек сидит и ничего не можешь здесь. Здесь смотришь в окно.
2: Вспоминается цитата: «Я из-за вас всю жизнь буду сидеть в горшке». Извините, друзья.
3: Ну, и я не знаю по поводу там глубинного смысла, но это просто на ощущениях какие-то размышления, плюс вот эти переживания, что первый брак вот неудачно не получился, сохранить и все это. Ну, конечно, это большие такие внутренние терзания, непонятно. потом попытки это все вернуться обратно, и там, ну, вот эти, в общем, короче,
2: расставания бывают, да, там.
3: Ну, да, типа, да, хотя, ну, я не могу сказать, что ошибка, но в итоге хотя бы побольше времени еще вместе побыли. Просто без, разверток, так сказать, как друзья. Но потом, ну, все равно это... Ну, короче, не будем вдаваться в подробности. Но тяжело это все проходит, конечно, всегда у людей, я думаю.
2: У всех.
3: Вот, и... Наверное, вот это все наполнит, ну, и по поводу подметайте мысли, по поводу, там, Господи, помоги не вынести сорс СБ, а потом мне вымести сорс СБ, вот это небольшая там еще такая игра слов, ну, чтобы никто ничего, как бы, желательно не узнал, там, вообще история очень, это, ну, опять же, ну, из песни слов не выкинешь. Все равно, конечно, подробности придется какие-то рассказывать. Это связано с, вот, с квотом, когда коммунный, так сказать. Вот и представляете, да, вот у нас там 60 человек получается, да. И все какие-то переплетения, насколько, да, понимаете, возможно, за много лет. И все такое, насколько все-таки там люди очень крутые. Я знаю, как всяко по-разному люди неуважительно относятся в отношениях, разбегаются, как это происходит, все плохо бывает, а там вот ребята, конечно, просто очень воспитанные, крутые и все такое. Ну, например, ну, банальная бытовая ситуация, да, ребята там разошлись, но остались, например, жить, да, в одной квартире, потому что там же и сошлись, но, ну, не получилось, да, и уже, получается, там через какое-то время, ну, отношения же дальше идут, вот, в общем, непозволительно достаточно было, кто-то именно переезжал, менял этажи или еще чего-то всякие, потому что с уважением относились к этому всего, не было такого просто там кавардака. А в этом всем, в таких условиях коммуды, это все очень по определенным, на самом деле, правилам. Внегласным, естественно, но происходит. Потому что иначе все бы там переубивали или...
2: Продолжим.
3: Да, люди, когда воспитанные и хорошо очень... как бы в голове, когда есть царь, это очень приятно, когда такая компания собирается. В общем, все было хорошо. Но вот это вот примерно об этих переживаниях, как вот в этих всех условиях. То есть и там история такая за плечами. Такая, что желательно еще было, что желательно, чтобы никто об этом как бы не узнал, но при этом тебя, я понимаю, что как творческий человек, ну, меня же это прет, оно здесь и сейчас. Вот песня рождается, я ее исполняю. На самом деле, ну, человек, к которому она относится, он понимает, что это к нему. А все остальные ничего не понимают, в принципе, да, что там, куда. Вот, и вот это вот не вынести сорс СБ, то есть сохранить, но внутри, но при этом... Но при этом не вынести с избы, но вымести. То есть все-таки избавиться от грязи. То есть, ну, там много всяких вот таких вот каких-то штук.
1: Очень интересно.
3: Они очень переплетены, конечно. Ну, и в клипе это показано. Отношения мужского и женского пола. В клипе тоже это разверточка еще больше. Там вот, когда кто-то пытается стать главнее, на пьедестал, там, еще, ну, это вот такие вот, там в клипе тоже показаны в мелочах отношения. Ну, в общем, история такая вот, человеческих, да, жизненных отношений. И подметайте мысли, это, в принципе, ну, так вот, это полезно делать, сидеть и порядочек в голове наводить, чтобы, это потому правда, что в таких, вот, получается, в ситуациях, такой жизненной атмосфере, к этому надо очень аккуратно относиться и очень легко совершить ошибки какие-то, которые непоправимые. И желательно сидеть и немножко подметать мысли и как-то разбираться. Даже если сложно, запутанно, не делать быстрых выводов, если ты просто видишь со стороны и сразу же «Ага, понятно все, ну, что тебе понятно?» Там, знаешь, как все тяжело на самом деле. Это вам там кажется со стороны, что что-то там понятно. На самом деле очень бывают такие тяжелые ситуации, психологические и все такое, где-то завязаны,
1: да,
3: бывают.
1: Да, интересно. А про Башлачева?
3: Про Башлачева это история про вот есть... Не знаю, проект, не проект, я его называю проект «Оборотень 13 человек». Это «Триначе». Просто так... Это либо укороченная версия, неполный состав, либо бывает так, что, ну, я обычно предупреждаю, либо полный эксперимент, кто-то вообще новый зовется и встречаемся сразу на сцене без каких-то репетиций, ну, что-то там пошептались примерно, вот это сделаем, давай так, вот это сейчас я прочитаю, там, вот, ну, какой-то, ну, по ходу все, в общем, на импровизации завязано, вот и долго 13 человек творчество тоже, в принципе, отчасти формировалась вот эта оголтеловская история народного ополчения, что в процессе выступления были репетиции, выступления, это одно и то же, так сказать, непонятно, то ли открытая репетиция, то ли, ну, то есть формировалось все именно в импровизации. Вот там Жанна появлялась, люди появлялись в коллективе так, а можно я выйду с вами, станцую? Да без проблем, погнали. Все, и человек там на 3 года в коллективе в итоге танцевал. Вот, и то есть много людей играли в коллективе, и все-таки вот, вот так вот. Ну, короче, Триначи — это такой, как я называю, лаборатория, 13 человек. То есть 13 человек — это уже что-то оформленное, и желательно, чтобы это когда-то привело к какому-то хотя бы заработку, чтобы это не развалилось, потому что все, чтобы жило, было живым, нужно, конечно же, какая-то база. Вот, для этой базы нужно что-то, что-то делать, движение, как бы, чтобы... То есть это уже оформленный проект. Возможно, в Триначи что-то будет твориться и попадет тоже туда, например. То есть, ну, такая вот живая лаборатория — это Триначи, а 13 человек — это уже готовое, так сказать, оформленное. Примерно так получается. Очень круто. С течением жизни. Вот. И в Триначи я уже где-то года 4 делаю. Мне когда-то пришла мысль, то, что Башлачев, ну и же с ним, я считаю, Летов. Кстати, вот это две фамилии, которые, может быть, так сказать, ментально, но, может, как-то и эзотерически, или вот это, короче, внутренняя прошивка русского человека, это что-то типа того. Вот там заложен какой-то культурный код, чтобы что-то понимать, чтобы не путать там псевдопатриотизм, ну, короче, все как-то разложить, чтобы, хотя это люди очень, особенно Летов, там, противоречивый сам себе, но надо просто разобраться, что такое жить и меняться, это нормально для человека, и поэтому он противоречил там сам себе. Ну, а поживи с его и событием, тебя будет столько в жизни. Ты просто, ну, изменил мнение. Это нормально, жизнь меняется, и поэтому человек сам себе противоречить и вполне себе может. Я не знаю, почему людей это сильно там прям удивляет. Ну, там, в одном моменте, конечно, ну, когда человек, ну, противоречит, это понятно. Но когда просто время идет, сейчас вот был такой, произошло что-то, что-то поменялось, стало по-другому, да? А люди видят,
1: был
3: типа...
1: Был обманут, а потом прозрел.
3: А люди видят то, что типа, да, он говорил это, а потом это, он типа переобувается там.
1: Я говорю, был обманут, а потом прозрел.
3: Ну, по-всякому. Я не знаю, почему люди это начинают там типа к этому как-то относиться, типа...
2: Это
3: плохо, это, ну да, наверное, не знаю, просто эмпатии побольше и просто понимание типа ситуации, я думаю, можно разобраться, как бы просто там, факты, причинно-следственные связи примерно сложить там туда-туда-туда, чего как, и плюс еще и к этому все приплести небольшие знания там по религии или еще чего-то, и у тебя, в принципе, начинает складываться картинка, например, когда там... Человек у него за стенкой там и серп молот висит, и это самое свастика, и при этом он говорит, мы казаки, которые защищаем христианские ценности. И так смотришь, думаешь, а на самом деле все там, ну, то есть... Это не какой-то там бред, то есть это абсолютно все обоснованное, почему, чего, где, как и складывалось. То есть эти мысли туда, эти туда, эти туда, это туда. Есть люди, которые про Летова сделали фильм очень интересный, называется «Я услышал красный сон». 8-часовой, где все его, все, что было в газетах, там все, все они собрали, все. И это, конечно, вот я в охране работал, когда на сутках, я включал себе его вот просто и там засыпал под это. И так несколько раз в таком каком-то уже трансе находишь, потому что там психоделы очень много в жизни этого человека, всякого такого, как бы, но удивительная и судьба, и все, и как вообще, в принципе, мысль, как мысль живет в этой голове, то есть это просто что-то с чем-то, ну, то есть, конечно, на грани безумия как, и гения, вот, а с Башлачевым это более все, конечно, так сказать, грустнее и серьезней. Но это то, когда вот все-таки это мурашки по спине и, конечно, какая-то в определенных, может быть, состояниях, когда ты способен, например, и поэмпатировать этому человеку, становится очень-очень сильно вообще, вот когда... То есть боль это ощущается. То есть до боли в груди можно послушать Сашу, что, ну, то есть, что станет, может, на мгновение, но тяжело, что такое тяжело на самом деле. Вот это какая-то... это, ну, неописуемый человек, но это, я говорю, это вот какой-то культурный код, то есть это прошивка. Без этих людей и... Не, все живет, все нормально, конечно, понятное дело, но я считаю то, что без этих людей оно нормально дальше не пойдет, если не знать, например, не прошиться молодежи. И поэтому очень круто, если Башлачева, например, а что бы не сделать в молодежь, ну, там, рэп сделать, например, на него какой-то, или еще чего-то. То есть там 25-17 вроде делали. Ну, чтобы, короче, дальше он жил в разных ипостасях. Летовым больше занялись, чем Башлачевым. То есть, хотя я знаю, насколько, вроде как, может быть, стопора какие-то... Может, сестра, я не знаю, боюсь очень оскорбить, еще что-то говорят, что прям типа запрещено, ревностно относится к тому, что вот лучше не трогайте, типа, это великое, лучше не трогайте, но я считаю то, что из-за этого можно сделать меньше, чтобы о нем, получается, узнали. А это должно знать максимально большое количество людей, я считаю. И поэтому, если есть какие-то идеи и достойные творческие моменты, где можно Башлачеву, чтобы он дальше жил, ну, в творчестве, там, и через 40 лет, или еще что-то, чтобы эстафета вот эта передавалась, не знаю, как стоим, как вот это вот все живет, а Башлачев там где-то, я извиняюсь, иногда кажется, что про него забывают, кроме тех людей, которые его знают. Ну, то есть, ну, надо прорывать эту границу, что те, которые не знают, узнавали.
1: Логично.
3: То есть, иначе загнется, мне кажется. Просто вот жить тем, что вот великое не трогайте, мне кажется, тут опасно. Тут можно случайно, грубо говоря, это великое похоронить таким образом. То есть, опасный момент, я считаю, то, что Башлачева можем упустить. И поэтому как можно больше движух. И я вот где-то 4 года тоже в импровизационном формате сделал на вечный пост в таком что-то типа трики, как будто вечный пост читать, такой трип-хопчик такой, это у меня еще модульный синтезатор, и на басовой струне я разветвляю канал, гитару на комбарь басовый, гитарный, ну, через педальку дебоксик, так сказать. И синтезатор у меня маленький, модульный. Ребята-москвичи сделали какую-то удивительную штуку, реально карманный модульный синтезатор, вот со всеми этими патчами, там, вот эти проводочки, там, действительно, у тебя там осциллятор, там, две ЛФОшки и процессор, и все это вот такое маленькое, там, 10 на 10 сантиметров. И я его рядом на гитарке на липучку приделываю, прям рядом со струнами, и там у меня этот самый электроперкуссия, и этот арпеджиатор, там, типа, вот эти, вот эта фигня. Вот, и я им как-то тоже что-то кручу, и еще.
1: Круто.
3: Ну, вот в таком виде вот эта аранжировка как-то вот сейчас вот живет. Я бы очень хотел, чтобы она попала в 13 человек, но я уверен, что там, наверное, разговоры по авторским правам будут очень какие-то тяжелые, что-то мне почему-то кажется. Вот, но очень бы хотелось, чтобы разрешили, потому что я уже 4 года это делаю, это очень тяжело. Это очень много текста, и там без продыха просто, там ни одной паузы нет. Я вот именно речитативом делаю. Засучи мне,
1: очень
3: Господи,
1: интересно.
3: Рукава, подари мне посох. На верный путь я пойду смотреть, как твоя вдова в кулаке скрутила сухую грудь. Ну, например, вот такое. Вот, оно очень грузное, очень такое тяжелое, с каким-то очень таким нойзовым в конце, вот где это мы празднуем первый гром. Ну, в общем, надеюсь, доделается она, надеюсь, разрешат, и надеюсь, когда-то все-таки это... удастся сделать. Потому что, мне
1: свет
3: кажется,
1: увидит.
3: Оно само родилось и само захотелось без каких-то там корыстных целей.
2: Очень круто.
1: Здорово, здорово, здорово. Слушай, мы тут... да, я, кстати, вспомнил группу, которую играл Егор Карасев, она называлась «Лабиринтум». Не знаешь такой коллектив?
3: Ты тоже слышал. Когда истории всех почитаешь, даже своих музыкантов, вот это вот переплетение, уже столько названий, вот я, ну, явно слышал где-то там чего-то.
1: Кайфовая группа, очень веселая и очень прикольная, и здорово ребята играют.
3: «Лабиринтум».
1: Вот. Короче, мы тут говорили о всяких, значит, Вудстоках, о 60-х годах, там, то есть все 50-е. Все-таки сегодня я сделал исключение небольшое, приторчил группу, которая здесь уже звучала, по меньшей мере, раза три. Но эта песня не звучала ни разу. Группа норвежская, называется The Brimstone Solar Radiation Band. Вот, группа солнечного излучения Brimstone. Ну, тут есть масса разных переводов, можно докопаться там, все такое прочее. Я вот как бы ухватился за этот перевод, мне он нравится и логичный, и все такое, пусть будет так. Вот, потому что Brimstone — это сера, по идее. Вот. Тут кто переводит серное излучение со солнечным каким-то там отцветом. Ну,
2: я, думаю, что это город, если честно.
1: Есть и город такой, да, есть Brimstone, есть, но.
3: Они также пишутся, получается.
1: Да, так же.
3: То есть это сера.
1: Да.
3: Она там серу производит, что ли, букву?
2: Пес его знает.
1: Ладно, оставим, мы время потратим.
3: Ладно, да.
1: Смотрите. Brimstone Solar Radiation Band. Группа солнечного излучения Brimstone. Альбом, у них 4 альбома, но я вот один прям полюбил, и все время из него беру песни. Мне кажется, он классическим стал уже. Этот альбом 2009 года. Называется Smorgasbord. Вот, шведский стол переводится. Вот. А композиция будет называться The Great Yeah, то есть Великая Да. Вот. На 3 минуты 55 секунд это ретро-прок. То есть люди играют на ламповых инструментах, но люди при этом молодые. И альбом 2009 года. У них еще есть альбом 2014 года, после которого они прекратили существование. Вот. Но тем не менее звучит все свежо-современно, несмотря на то, что 17
3: сделано.
1: Лет. Да, это ретро-прок. Вот. Такой интересный. Но... Короче, слушаем. Что, о музыке надо не говорить?
3: Сделаны на винтажных каких-то штуках.
1: Да. На винтажных инструментах, причем без всяких примесей, без эмуляторов, все по чесноку, что называется. Итак, значит, норвежская группа Brimstone Solar Radiation Band. Композиция «Великая Да». 3 минуты 55 секунд.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Александр Терещенков, Макс Темнов и Игорь Середник. Вот такая троица вас приветствует, дорогие наши 10 миллионов уважаемых радиослушателей. Может, вас 15, а может, вас 5 тысяч, я же не знаю. Я делаю предположения.
2: Радиошок все знает. Здрасте.
1: Волшебные нетериадные в 144-й раз распахивает свои музыкальные двери для вас. Это была группа The Brimstone Solar Radiation Band из Норвегии. Вот. И хочется узнать мнение нашего гостя, как ему такая музычка. Слыхивал ли он раньше группу The Brimstone Solar Radiation Band? Mm. Понятно, как музычка.
3: Классно. И у меня сейчас закралось такое, типа, мысль, то, что действительно, вот мне сейчас показалось, все-таки, ну, то есть, типа, оно же есть такое, нет, есть же такое, то, что вот действительно англичане, это у них что-то такое свое звучание. Ну, то есть, если с американцами, сравнивать, все-таки британцы, да, вот, я могу запутать, например, Oasis у нас, это британцы же, правильно?
1: Oasis, да.
3: Вот что-то оттуда такое, вот, и вот все-таки есть, да, Битлов, например.
1: Битлы везде, ну, то есть, даже в Кримсоне.
3: Ну да, но, то есть, это я такой прямо вот чувствуется, что они англичане.
1: Они норвежцы.
3: А это норвежцы? Да. А я кого спрашивал?
2: Типа, а что сразу я?
3: Я говорю, они британцы? Да.
2: Я вам тут профессионал по вот такой музыке.
3: Точно, я сейчас вспомнил, норвежцы. Ну и все тогда. Я говорю, тогда нифига нет такого.
2: Ну так вот, норвежцы же, ну вот.
3: Ну почти.
1: Ну вот. Какие британцы назовут Сморгасборд? Шведский стол.
3: Но по музыке что-то такое мне показалось, какой-то такой Oasis, что-то с какими-то элементами, что-то там.
1: Ну тут, во-первых, потрясающее разных соло на гитаре.
3: Да.
1: Во-вторых, обалденно куча находок. Например, вот это вступительные клавиши, которые возникают во второй раз, такой как бы контрапункт. Вот. Ну и безупречная сыгранность. Это исследовать творчество этой группы, это, блин, целая драматургия, целая, блин, драма. Вот. У них... Ой, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Кому интересно, вот, зайдите на Pogarchive.com, там очень много про них написано. Именно в представлении группы там все раскрывается, вся их история, которая и печальная, с одной стороны, а с другой стороны, вот мы сейчас сидим, 26-й год, и мы слушаем альбом, который там был 27 лет, ой, то есть сколько, 17 лет назад записан, и как бы с ровесником моей старшей дочери. Вот.
3: Ну,
1: обсуждаем и ловим кайф.
3: Свеженько вроде как.
1: Да. Вот. Ну, хорошо, Саш. Значит,
3: хотя норвежцев, я говорю, я вот сейчас вот, я прям, ну, значит, фигня. Я говорю, мысль закралась, я говорю, фигня. Нет такого, значит, это все.
2: Кто знает, кто знает.
3: Так что, либо просто они действительно на какие-то британские группы больше похожи, может быть, чем... Но, мне кажется, все-таки, возможно, фигня, раз так я ошибся. На норвежцы, у меня в первую очередь это какие-то метал-группы, если честно, вот больше. Я
1: там
3: даже и не знал.
1: Столько много.
3: Много,
1: там...
3: да, всего. Интересно.
1: И шведы, и Норвегия, это сейчас номер один вообще в проге, особенно в ретро-проге, им нет просто равных. Там Воблер, одна команда, она... каждый человек ушел в сторону, сделал свою ветку. От группы Воблер тянется аж 4 там, или 3 ветки. И все это, первые места занимают. Первые
3: это
1: места.
3: Все потому, что им там в тюрьмах музыкой, да, заниматься. Ну, что? Я слышал про Норвежию. Что знаем мы про Норвегию? Норвежская тюрьма. И, кстати, много музыкантов, которые вроде как они, им там же как в гостинице у них. И там, ну, им дают прям...
1: целый есть, хочу в тюрьму. Вот. Там чувак специально
3: это
1: приехал.
3: Это поэтому у них, да, вот эта вся лаборатория работает. Прогрессивно им.
1: Не поэтому. Просто у них там по уровню счастья, вот, есть такой измеритель общемировой. Ну, Финляндия на первом месте, Швеция на втором месте, Норвегия на третьем месте.
3: При этом они
1: месте.
3: Там очень суицидники жесткие.
1: Что?
3: Что финны, что норвежцы жесткие суицидники. Самый большой.
1: Да, ну прямо. Как,
3: да.
1: Я могу сказать точно совершенно. Вот Швейцария на первом месте. Знаешь почему? Это парадокс, но это нормальный парадокс. Да, потому что там самый высокий уровень жизни. А где самый высокий уровень жизни? Где есть забота о человеке. То есть, что такое государство? Это не просто какое-то что-то эфемерное, что такое неопределенное. Это... Определяется... Помнишь Карла Маркса?
3: Ну,
2: ну кто ж его
3: прям
2: не помнит?
3: Зачитывался.
1: Да, ну вот. Не про капитал даже. Вот. Успех государства определяется наличием свободного времени его граждан. Это Карл Маркс сказал. И не я придумал только что. И из пальца никто не высосал. Понимаешь? Вот там, где ты не паришься, у тебя нет гнетущих мыслей, а как мне завтра жить, как мне за телефон заплатить, как мне покушать купить, ой, а мне там надо сделать, а дай-ка я посмотрю, не насыпали ли она химии в этот продукт, вот там по дороге, это со слов моих друзей.
3: Не настолько
1: едешь
3: ценится,
1: по дороге,
3: что ли, жизни относятся.
1: Жизни относятся как к сверхценности, понимаешь? Это главная идея государства, что человеческая жизнь прежде всего. Вот. Все остальное... То есть государство работает правильно, как нанятый
3: так
1: менеджер.
3: А почему суицидов-то много?
1: Объясняю. Вот в Швейцарии самый высокий уровень жизни. Потому что там забота о здоровье, на нее тратится такое количество бюджетных денег. Вот,
3: ну, я слышал, вот. Но это все
1: поэтому, вас... поэтому люди доживают 100 плюс. Когда тебе 100 плюс, у тебя все померли. Вот. Угу. Тебе жизнь подошла к концу, а тело еще работает. Все, жить ты как бы смысла нет. Да, почему и как это называется-то? Эвтаназия. В некоторых странах даже разрешена. Потому что человек не может больше оставаться на этом свете. Ну, все ему обрыдло. Ни друзей, ни подруг, ничего. Вот никакого дела, ничего. Он уже все. Уже вроде, ну, как зомби, понимаешь? Как вот цветок.
3: Это функция.
1: Фу, да. И ему как бы желание жить пропадает. У меня дедушка
3: дожил. По идее, вот, кстати, все-таки в таких условиях творчество.
1: Ну,
3: вот есть чем заняться.
1: Там уже не дату, когда тебе 100, 120, 103, 105, 110 лет, это уже не дату. Второй, значит, по суицидам, Япония.
3: Про дедушку я перебил.
1: Да, дедушке мой вышел в окошко, когда ему было 96 лет.
3: Ух ты, нифига.
1: Да, 96 лет, потому что он всю жизнь верил в победу коммунизма. Угу. Он был, ну, так сказать, воспринял это с любовью. Я считаю, был одурачен. Хрущев же говорил, но в 80-х годах...
3: Это определенное явление, я считаю. Это
1: при
3: прям
1: коммунизме, понимаешь? А он взял, возьми, да поверь.
3: Антропологическое явление, да. Как люди воспринимали коммунизм, как вообще царство Божие на земле.
1: Возьми, да поверь, понимаешь? Всю жизнь посвятил этому.
2: Мы пришли к этому.
3: То есть, реально же многие люди к этому относились примерно так.
1: Он, я тебе говорю, у него рухнуло все. Просто, когда начались вот эти все смены эпох. Но это пораньше он почувствовал это. То есть он в 78-м году случилось с ним это, с 14-го этажа. В 96 лет.
3: Такая тема, конечно, да.
1: Ну
3: вот,
1: а что делать?
3: Вообще,
1: вот.
3: Как
1: ты же сам спросил, почему с суицидом.
2: Давайте лучше про музыку.
1: Да, конечно. Я пытаюсь объяснить.
3: Нас вытаскиваю, если что.
1: Вот. Япония на втором месте, кстати.
3: Япония. Ну, они там...
1: Возьми Хоккайдо провинцию. Там ты редко найдешь.
3: Они экзамен в школу не. У них немножко другие причины-то.
1: Нет.
3: Они экзамен в школу не сдали.
1: Есть Хоккайдо провинция, где ни одного нет, меньше 100 лет. Вот просто нет и все. Понимаешь?
3: Ну, у них реально там в экзамен в школу, если ты не прошел с плохой оценкой, все, у тебя вся, многие очевидно, вот ну, на этом экзамене куча там сразу волна суицида, сейчас. Потому что сразу тебе больше просто судьбы нет, если ты плохо там.
1: Не
3: то есть там программируется человек, как машину делают из него, там немножко наоборот.
1: Я могу к тому же нашему общему Юрию Шевчуку тебя как бы отпарировать, вот, который был в Японии и проникался японской культурой и всем на свете. Я очень люблю смотреть японские всякие фильмы, всякие все. Вот. И они про любовь, про добро, там все очень-очень. Потому что они как бы люди въедливые, и люди как бы целеустремленные, и люди... как бы, так сказать, сжигающие себя просто до конца, если они что-то задумали. Там нет халявы вообще никакой по жизни. Вот. Если получать удовольствие от жизни, на всю катушку.
3: Но они мега работяги.
1: Да, да. А без мотивации кто ж тебе будет работать-то? А мотивация там очень серьезная. Очень серьезная мотивация.
3: Ну, если честно, поэтому, мне кажется, мы, так сказать, вот эту Азию боимся.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Радиошок, прямой эфир, и вот подходит к концу 144-й уже выпуск программы «Волшебные нити Ариадны». В гостях сегодня у нас Александр Тереченков, Макс Темнов рулит процессом, и у нас время практически закончилось совсем. Я хочу сказать, что стилистически выдержанный коллектив 13 человек, который представляет Александр Тереченков, вот этот стиль узнаваем, хотя и эки-воки некоторые от него, значит, отходят.
2: Традиции.
1: Да.
2: Вот. Про концерт. Презентацию альбома. Дай бог, что он будет к этому времени.
3: 31 мая, клуб «Экшен». Там будет еще фестиваль андеграунда. Нового андеграунда, по-моему, фестиваль называется. Вот, так что там у нас целая программа, мы полностью играем альбом, отдельное шоу, так сказать, даже отдельные билеты, но мы решили совместиться, так получалось просто удобней. Вот, хотели там и в центре Курехина, думали, долго переговаривались, очень сложно, ребята, если о составе коротко, собрать сложно, потому что там играет барабанщик Денис Сладкевич, у него еще сказано «Сказы леса», «Волков», «Трио».
2: И не только.
3: Вот я, кстати,
2: Ринга, ты велик.
3: Вова Смородин, это Смородин бас, Болинах Проджект, у него тоже свой проект, он тоже занят, и он еще занимается там в Джаггере, делает виджеинг, то есть тоже мастер своего дела. Вот, все заняты, и очень сложно дату найти. Вот, дядя Витя Смирнов, возможно... Кстати, сегодня я с ним созваниваюсь. Они должны были с Розенбаумом прилететь вчера еще, я так понимаю, по состоянию. Если сможет быть, это вообще классно. То есть Виктор Смирнов,
2: Знаешь, легенда. Даже если вынести за скобки Розенбаума, он сам по себе, это просто,
3: конечно,
2: легенда.
3: Конечно, это легенда, человек. Отдельная именно история. Он сформировал очень много, там вплоть до Михаила Круга аранжировки. Это тоже, по-моему, часть его дела. Он очень известный аранжировщик и, в принципе, и композитор, и песни его тоже материал. Артисты поют. Ну, в общем, человек-легенда уже нас. Это действительно настоящий такой пример музыканта в моей жизни, когда ты видишь, что человек занимается музыкой всю жизнь, и, конечно, когда там, например, я у него в гостях остаюсь, они там уговаривают меня, да оставайся уже у нас, типа, не едь никуда, поздно уже, ну, бывает, там, заболтаемся. Тети Люды тоже, они ко мне относятся вообще как... Ну, Тимоха, песня «Упади ко мне, звезда», которую я пел, это мой друг был, и он погиб, вот, и они ко мне очень так трепетно относятся, им огромный привет, вряд ли, конечно, наверное, слышат, но, кстати, забыл, им напомнить-то надо было, вот, вот Виктор Смирнов, потом дальше... Кого еще? Илья Благовещенский, к сожалению, не сможет, будет его заменять другой трубач. Это группа «Пневмослон». Илья Благовещенский, который на альбоме записывал партии трубы. Из состава еще Ефим Шлыков, это группа «Копенгаген», «Йемен», включая микрофон, и очень много всяких разных групп, где он играл, его знают все в духовых секциях. Он такой в Петербурге известный тоже человек. Вот, ну, вроде как все, пока никого не забыл.
2: Сборная прям.
3: Да, как какая-то такая.
2: В хорошем смысле слова.
3: Что-то вроде супергруппа.
1: Да. Сейчас неожиданно немножко вопрос к Максу Темнову. Макс Темнов, дорогой, у нас хватает времени на последнюю композицию? Или уже не хватает?
2: Алексеевич, ну прямо, слушай.
1: Не хватает.
2: Сегодня, к сожалению, все плохо.
1: Хорошо, ладно. Тогда будем считать,
3: что... 31 мая, клуб «Экшен», приходите. Ждем. Будет прекрасное музыкальное шоу, обещаем.
1: Ура!
2: Все ссылки у нас на радиошок в анонсе сегодняшнего эфира. Завтра в записи тоже все будет.
1: Тогда я возьму на себя наглость и немножко похвастаюсь, с вашего позволения.
2: Можно? Обязательно.
1: Вот, первое мое хвастовство. Мы тут много-много говорили о Ринго. Вот дайте я прочитаю, что мне дорогой товарищ Денис прислал. У меня был день рождения.
2: Отпусти басиста уже.
1: С днем рождения он меня поздравляет, друг мой Ситный. «С днем рождения, дорогой учитель», — пишет мне Ринго. «Не перестаю вспоминать с благодарностью тот единственный урок, который сделал из меня человека. И нелегкий ударный труд превратил мое дело в легкий и радостный. Здоровья, счастья тебе, неиссякаемого энтузиазма и так далее. Желает всяческих благ».
2: Уровень понятен?
1: Уровень понятен. И, собственно говоря, этот уровень вы можете как-то пронаблюдать, если он еще не сохранился. Я надеюсь, сохранился.
2: Еще как.
1: Да. Вот. На концерте с группой «Рос Виталис» я буду играть 6 июня. Двери открываются от часов 7. Заходите. Налетай, торопись, покупай живопись. А заиграем мы в 8.00. Это сольный концерт, два отделения. Вот такая вот история.
2: В Гаркунделе.
1: В Гаркунделе, да. Хочу сказать, что это музыка немножко необычная. Вот, это просто такие полотна, вот, красивые инструментальные музыкальные полотна. Вот. Ну, как смогли, так сделали. Мне воодушевляют, мне нравится. Группа известная, зачетная и все такое.
2: Берут они охотно старинные полотна.
1: Ну что ж, друзья, на этом как бы будем прощаться. Так уж вышло.
3: Можно мне буквально пару слов, то, чего забыл. Все-таки скажу о том, то, что от нас позавчера ушел Денис, группа «Мировая весна». Очень грустная такая весть, но хочется об этом все-таки, раз я здесь, сказать, кто знал или не знал, послушайте, это очень интересный автор, на самом деле. Наберите «Мировая весна», группа, послушайте, душевные песни. Вот. И Димке Юськову, который нас сейчас слушает в Ялту, привет. Вот.
1: Привет.
3: И всем привет. Вот, все вроде.
1: Хорошо. Дорогие друзья, на ход ноги, на нашу рубрику завершающую, я вам выкопал группу, которую однажды, года два назад, приносил сюда. Итальянская группа Treetop. Вот. Они выпустили в 25-м году альбом Treetop 120.
2: Простите.
1: Это не Treetop совсем. Вот.
2: Как не Treetop?
1: Альбом Treetop 120, 25-й год. Композиция называется Asymmetrical Reflections of a Restless Heart. Асимметричное отражение беспокойного сердца. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами. Дорогому Александру
3: И спасибо вам,
1: Терещенкову.
3: Огромное спасибо. Да. Как всегда, с вами очень приятно и круто проводить время.
1: Спасибо тебе. Приходи за искренность, за глубину. Вот, ты человек оказался философического склада характера. Вот, человек с разумом, с рассудком, с логикой, воспитанный, умудренный уже каким-никаким, но все-таки опытом. Я ваше поколение считаю год за три надо по сравнению с нами. Вот. Сейчас все быстрее жизнь идет, поэтому, да, сказать, ну, где-то я чувствую перед собой просто ровесника, если это сказать, не папа учителя. Вот так вот бывает иногда. Вот. Ну ладно. Итак, запускаем композицию, а вам пожелаем всего-всего доброго, несмотря на эти осенние дни, аккуратней, обещают снега и дожди и грады, не заболейте ничем никогда. Всего вам доброго, всего наилучшего, успехов, пока!

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя неспроста.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

Унеси меня, молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушать.

0: сбываются.
1: Успех приходит к нам
0: порой всего на час.
2: Кхе-кхе-кхе.

дорогу.

0: Мрак.
1: You are on the radio shock.
2: Радиошок.ру.

Радиошок. You are on the radio show.

0: зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: You are on the radio shock. Radioshock.ru.